горящий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем,

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно был у родителей, и мама мне рассказала, каким я был в детстве веселым ребенком. Вот, например, когда я еще не умел говорить, мама, чтобы я не стучал игрушкой об пол, сказала, что если я не перестану, придет дядя Бабай. Так и знай. И когда пришел отец, я ему показал на диван и сказал: «Дядя Баю-бай». Он подошел к маме и спросил: «А что это еще за дядя здесь, Баю-бай, а?»
1: Ты приручала, как птицу, меня. В тайной любви ты меня посвящала. И за собой в неизвестность маня. Сердце свое

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. У одного моего друга отчество Леопольдович, и мы все его в шутку называем Леопардович. И вот как-то недавно звоню ему, говорю: «Алло, Леопардович, привет, там, как сам, все такое». И голос в ответ такой: «Это не Леопардович, это сам Леопард». Телефон взял его отец.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность. Вдохновлять

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну, а если для вас придумать шутку, это не так просто, это очень просто. И далеко это не в первый раз для вас, срочно пришлите свои шутки на сайт русрадио.ру. Лучшие из них озвучит сам Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Например, да? Давайте прямо сейчас придумаем шутку про группу «Рефлекс». На приеме у невропатолога после удара молоточком участницы группы «Рефлекс» рефлекторно запели.
1: Что слушает страна?
2: Если хочешь танцевать, танцуй там.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Положительная сторона маленькой зарплаты – низкая вероятность погибнуть на горнолыжном курорте или быть съеденным акулой, упав с яхты. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

Yeah.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Пока еще лето, многие наверняка в деревне вместе с дедушками и бабушками. Кстати, если вы хотите быстро проверить, в какой форме ваш дедушка находится, можно сделать, как я в детстве, сыграть в индейцев и запулить ему из лука прямо, что называется, промеж лопаток. Мой дед оказался, кстати, в шикарной форме. 4 километра бежал за мной без остановки.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. А теперь загадка. Один мой знакомый недавно в частном доме ставил интернет-оборудование. С собой у него всегда был огромный рюкзак. Он всегда его берет. Он все сделал, надел рюкзак и пошел. Через 20 минут он вернулся. Угадайте, почему? Даже не пытайтесь. Ни за что не догадаетесь. Чтобы отдать кота.

0: день Артура Пирожкова. Утро и до вечера. Каждый час слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
1: Друзья, это Артур Пирожков. Удивительно, как одна мелодия может вернуть нас в конкретный день к определенным людям и чувствам. Я хочу вместе с вами вспомнить эти моменты и приглашаю вас в свое закулисье.
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
0: 27 августа. Не пропустите. День Артура Пирожкова на русском радио. Реклама на русском.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Зеркальце и яблочко на тарелочке – самые популярные древнерусские поисковики. Рекламная служба русского радио 5797799 код 499.

0: песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Один знакомый работает оператором связи, рассказывал, недавно звонила женщина, а на заднем фоне прям отчетливо слышно, как закипает чайник со свистом. В середине разговора писк становится просто уже нереальным, и этот оператор ей вежливо говорит: «Пожалуйста, выключите чайник, он уже вскипел у вас». На что женщина так удивленно закричала: «Коля, неси халат, они нас видят!»

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Один друг рассказывал, недавно выгуливал собачку в парке, и навстречу шла молодая пара. Парень спросил, может ли его девушка погладить собаку. Ну, он, конечно же, разрешил. Девушка радостно подбежала к собаке, начала ее гладить. И этот парень так смотрит на эту картину и говорит, какие же все-таки они милые. Только вот выгуливать нужно без этого никак.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Девчонки, если в этот самый момент вы думаете, как, каким образом незаметно от мужа принести домой второго котика, нужен точно такой же кот, но как и первый. И все. Если будет настаивать, что их два, все отрицайте. Не благодарите.
1: Русское радио.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно утром решил выйти побегать на стадионе, и сразу со мной там появились две девушки. Так получилось, что они стояли посреди стадиона с собакой, гуляли, а я бегал вокруг них. Потом они ушли, опять же, вместе со мной. И знаете, у меня вот до сих пор такое стойкое ощущение, что меня выгулили две девушки и овчарка.
1: Перешутить Антона?
2: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично!
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски!
1: Не кислые шутки!
2: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. На этой неделе номер 3.
3: Последнее прощай, и сердце бьется сильно.
2: Номер 2.
4: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увидеть.
2: Номер 1.
3: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье.
2: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Кто слушает страна?
5: Без тебя туман, без тебя темно, без тебя капкан, без тебя не то.
2: Русское радио.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: У друга ушла жена, оставив без копейки. Моя тоже оставила без копейки, но не ушла. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Мой счастье.
1: Ты

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Кстати, творчество Евы Польной лишний раз показывает, что нам, парням, бесполезно разбираться в женском мироощущении, скажем так. Я люблю тебя, я больше не люблю тебя, одним словом. И я недавно окончательно в этом убедился. Мало того, что девчонки моют голову иногда отдельно от тела, но это ладно. Некоторые из них моют челку отдельно от всей головы. Так что, парни, даже не пытаемся.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет ясно. Северный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 29 градусов.
2: Реклама на русском. Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио.

0: представляет 27 августа. День Артура Пирожкова. С утра и до вечера. Каждый час слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
1: Друзья, это Артур Пирожков. За каждой из этих песен стоят потрясающие моменты, люди и истории, которые я бережно храню в памяти. В этот день я поделюсь ими с вами.
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
0: 27 августа. Не пропустите. День Артура Пирожкова на Русском радио.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я недавно убедился, что у процесса старения есть свои преимущества, причем весомые. Вот, например, я всегда мечтал увидеть северное сияние. И теперь для этого мне достаточно всего лишь просто резко встать с дивана. И все. Конечно же, под любимые песни.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Не откладывай ничего на завтра! Откладывай на послезавтра! Будет 2 свободных дня! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Так должна была начаться одна из басен Крылова. Встретились как-то жаворонок и сова на русском радио. Тимур Бодров пришел. Привет. Как бы ты продолжил эту басню? И все захрапели?
1: Нет, хотелось бы, чтобы как стрекоза пела и плясала. Тем более, что лето еще не закончилось. Но это какой-то уже совсем микс из разных басен Крылова.
0: Слушай, ну это хотелось бы, а как на самом деле?
1: Все получится, все будет отлично.
0: Слушай, хорошо, ну тебе петь и танцевать, я пошел
1: спать,
0: давай.
1: Спасибо.

0: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет ясно. Северный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 29 градусов.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
2: А почему мы так долго гуляем?
3: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
4: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
1: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 Юси Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама на русском.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Близорукость – это не болезнь, а дар. Хочешь – узнаешь людей на улице, а хочешь – нет.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Русское радио. Радио

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минцифра подготовила проекты приказов и постановлений правительства для модернизации Почты России. Документы вводят новые способы отправки переводов и обновляют нормативы доставки писем. Сейчас безналичные почтовые переводы от граждан принимают только с банковских карт. Новые правила добавят возможность использования цифровой рубль и систему быстрых платежей. Эти изменения должны вступить в силу с 1 марта 2027 года. И к другим темам. 60 регионов страны ограничат розничную продажу алкоголя 1 сентября. Запрет на покупку спиртного в магазинах в течение суток не затронет заведения общественного питания, передает РИА Новости. Среди регионов с полным суточным запретом – Башкортостан, Дагестан, Карелия, Удмуртия, Красноярский, Пермский и Ставропольский края. Максимальный размер пособия по безработице в стране в первые три месяца выплаты может вырасти до 17 тысяч рублей в 2027 году, пишет ТАСС. Эксперты финансового университета при правительстве ожидают плановую индексацию на уровне 5-7%. Сейчас максимальная выплата в первые три месяца составляет почти 16 тысяч, а в последующий период порядка 6 тысяч рублей. Кофе блокирует негативные эмоции буквально на клеточном уровне. В новом исследовании ученые подтверждают, что кофеин действует как мягкое противовоспалительное средство и помогает уменьшать последствия депрессии и тревоги. Специалисты считают, что напиток способствует сохранению работы систем, связанных с дофамином и серотонином, которые участвуют в регулировании настроения и эмоционального состояния. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Тимур Бодров и любимая музыка для вашего настроения на русском радио.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Летнее утро с Тимуром Бодровым.
3: И вот что мне интересно, друзья, какое оно ваше сегодняшнее утро? Кто вы этим утром, я бы даже так сказал? Возможно, вы утренний энерджайзер, кто проснулся буквально за минуту до будильника, или все-таки сонный ленивец, что прирос к подушке. Или как я, музыкальный романтик. Но главное, знайте, под каждое настроение у нас найдется та самая песня на русском радио. Так что просыпаемся вместе. Доброе утро.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет ясно. Северный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 29 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Пап, а что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная регуляция на сайте nas.com.rf. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
9: Окошкина.
10: Ростов, встречай! Народная артистка России Мария Аронова и Владимир Большов в комедии «Актриса». 10 и 11 сентября. Конгресс-холл ДГТУ, 15.00 и 19.00. Долгожданная премьера. Билеты на сайте Кассир.ру.
11: Возрастное ограничение 16+.
12: О, Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84.
13: Считать баранов от бессонницы? Не помогает. Считаю, гружу, везу на рынок, продаю и до утра мучаюсь. А не продешевил ли я?
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
15: Русское радио.
0: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: Летнее утро с Тимуром Бодровым.
1: Я убежден, друзья, что даже маленький праздник намного лучше самых прекрасных будней. И вот что значит сегодня, 25 августа, мы можем отметить. Сегодня большой вкусный праздник. Сегодня день рождения картофельных чипсов. Я лично вот сегодня вечером думаю устроить дегустацию новых вкусов. Что-нибудь от краба до трюфеля. Можно устроить и киномарафон. Потому что, ну, какой просмотр фильмов обходится без хрустящей пачки? Ну, а если кто-то из вас следит за калориями, для вас дополнительный праздник. Сегодня праздник без чувства вины. Да, один день, пара чипсин, я уверен, не испортят вашу фигуру. Главное, вовремя остановиться.

0: Про что, про что? Про авто. Про автомобили. Внутри и снаружи. Рассказывает Андрей Осипов. Во вторник в 20:30. Про автомобили. На русском. Хорошо отдыхает тот, кто отдыхает с Петром Кузнецовым. В среду в 11:30. Русские каникулы на русском радио. Реклама на русском.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
13: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
16: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
13: В тарифе МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
17: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
18: Топ покупок месяца.
19: Амода C5. Добавить стиля.
20: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
21: Амода C7. Собрать все взгляды.
22: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
23: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
24: Кто первый встал, тому и кота кормить. Рекламная служба русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.

0: песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.
3: Ты ушла.

0: Мне вот интересно, как запоет Вячеслав Макаров, когда она, та самая, кому песня обращена, даст все-таки ему еще один шанс. Хочется верить, что это будет абсолютный гимн триумфа любви, страсти, ну и, разумеется, работы над ошибками. Или как вы думаете, все-таки парень опять накосячит и будет просить о еще одном шансе? Что думаете? В любом случае, мы здесь, на Русском радио, будем следить за развитием событий.
1: Летнее утро с Тимуром Бодровым.

0: Раннее утро с Тимуром Бодровым.
1: Да, это я. Ну и Бодров значит бодрый. Бодрость дарю через музыку, через улыбки. Ну и пусть улыбку мою не видно, зато, надеюсь, хорошо слышно. Она в каждой песне, в каждом звуке. Ну и вообще, я уверен, что улыбка — это самый лучший аксессуар. Одинаково круто смотрится как с вечерним нарядом, так и с уютной домашней кофтой. Так что улыбайтесь чаще вместе с нами, с Русским радио.

0: Пирожкова. Она решила остаться. С утра и до вечера. Каждый час. Слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
1: Друзья, это Артур Пирожков. Каждая из этих песен для меня абсолютно отдельная история. В этот день я стану к вам еще ближе и расскажу то, что обычно остается за кадром.
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
0: 27 августа. Не пропустите. День Артура Пирожкова. На русском радио. Реклама на русском.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: А в ленте каждая пятая тетрадь всего за 1 рубль. Акция действует на предметные тетради серии «Кота-предмет» до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
5: В ленту.
6: Джак Т-9. Пикап номер 1. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т-9.
7: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты.
7: Подробнее на tbank.ru. А вот банк 0+.
10: Милый, собираем чемоданы.
11: Мы же только разобрали.
10: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
12: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
13: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
14: Гипермаркет Офис Мак.
15: Звонок для учителя.
16: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
17: Экономьте с Офис Мак.
18: ООО Офис Мак АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
19: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
20: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
21: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
22: Когда возвращаетесь из отпуска, где все включено, не забудьте все выключить. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Вот слушал Нюшу и поймал себя на мысли: великие песни как пластилин. Да, настоящий хит невозможно испортить. Меняются поколения, инструменты, стили, но основа остается живой, потому что музыка на русском радио лечит любую непогоду.
1: Летнее утро с Тимуром Бодровым.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: Реклама на русском.
1: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
6: Этот ужасный роман все разрушил!
7: Перестаньте!
5: Триллер «Параллельные истории».
6: Становится горячо.
8: Ты путаешь реальность и вымысел. Я не героиня этого романа.
9: Возрастное ограничение 18+.
6: Нас это не касается.
10: Почему же тогда вы так испугались?
9: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
11: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
12: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на 3-м этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
13: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
14: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
15: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
14: А сыновья ведь с неба не падают.
16: Я ваш сын.
14: Или падают.
17: Никакой ты ему не сын.
18: Так вломился.
19: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
14: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
20: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
21: Обстановка в моей квартире настолько аскетична, что когда привожу гостей, говорю: «Упс, меня ограбили!»
22: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
23: Русское радио. Все будет хорошо, что слушает страна.
24: Пусть в твои окна смотрит беспечный розовый вечер.
23: Только любимое. Только лучшее.
24: Не забыла. Ай-ай-ай, как любила.
23: Слушайте лучшее. Любимое на русском.

0: Русское радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Компания «Донэнерго» сообщает об отключении света. Так, сегодня с 9 утра до 5 вечера отключение на улицах Селиванова, Ильича, Алексея Биреста, Воровского, Смычки, Просвещения, Полторацкого, Первой Комбайновской, Гебеля, Металлургической, на проспекте Шолохова и других. Также обесточит часть переулка Грибоедовского, Шатоевская, Тверская, Орловская, а также дома на проспекте Коммунистическом и улице Зорки. Между Тамбовом и Кисловодском впервые назначен прямой поезд. На маршруте также запланированы остановки в Минеральных Водах, Пятигорске и Сентуках. Об этом сообщает СКЖД. К поездке также смогут присоединиться пассажиры из Ростова-на-Дону, Мичуринска, Воронежа, Новочеркасска, Армавира и других городов. Поезд номер 487 будет курсировать по отдельным датам. Из-за сложной ситуации с агроэкспортом донские аграрии могут получить отсрочку по кредитам. Об этом говорилось на оперативном совещании в правительстве Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Учитывая сложную ситуацию с вывозом урожая, Минсельхоз России и правительство Ростовской области прорабатывают возможность пролонгации льготных краткосрочных кредитов для аграриев. В Ростове малооблачно, 21 тепла. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
3: «Темпавто». Официальный дилер «Вая». Мы открылись. «Вая» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Вая», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Вая» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Летнее утро с Тимуром Бодровым.
1: Все-таки радует, что утро еще летнее, да? Ну, разумеется, огорчает немного, что осень на подходе, но согласитесь, если бы 365 дней в году светило бы солнце жаркое, мы бы наверняка перестали бы его замечать, и лето превратилось бы в такие скучные будни, как кондиционер в офисе, который постоянно работает. И лето мы любим в том числе за то, что у него есть четкий срок. Ну и да, примерно через неделю у нас автоматически появится новая романтическая цель на ближайшие 9 месяцев — дождаться следующего лета.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет ясно. Северный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 29 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Есть автомобили, которые выбирают разумом. А есть имена, которые выбирают сердцем. «Волга». Легендарный бренд для тех, кто ценит статус, масштаб и уверенность в каждой детали. Откройте для себя мир новых автомобилей «Волга» в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 352А. Все модели доступны для тест-драйва. Телефон 200-18-81.
7: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК «Прометей». ОГРН 118 237 502 5304. Село Небук, территория ОК «Прометей 1».
8: Птица счастья была подозрительно синей.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?
10: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пой со мной.
0: Русское радио.
11: А мы девушки не заграничные.
0: Любимая.

0: Когда ради любви и поиска второй половинки готов перевернуть всю вселенную, то и полет на Луну малиновую уже не кажется безумной идеей, да? Потому что любые расстояния, даже холод космический и скафандр неудобный, это абсолютно ничто, когда два сердца бьются в одном ритме. Ради этого точно стоит лететь сквозь темноту. Но, друзья, когда будете готовиться к путешествию, помните, на Луне абсолютная тишина. Ну и для вашего романтического свидания не забудьте захватить свой космический приемник, настроенный на волну русского радио.
1: Летнее утро с Тимуром Бодровым.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
4: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск или выпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
8: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Раннее утро с Тимуром Бодровым.
1: Друзья, вы замечали, что лучшие шутки рождаются на кухне во время поездок с друзьями, посиделок, и пора вам масштабировать талант. Для этого на Русском радио стартовал проект «Антоновка по-русски. Некислые шутки». Да, если у вас есть в запасе та самая убойная шутка, срочно отправляйте ее нам через сайт rusradio.ru. Самые топовые приколы Антон Юрьев озвучит в эфире Русского радио на всю страну, а авторам мы подарим уникальную футболку с вашим шедевром. Так что увековечьте свой юмор, заходите rusradio.ru.

0: И вслед за группой «Корни» хочется поздравить не только Вик и Викторий, абсолютно каждого, кто отмечает свой персональный Новый год сегодня, 25 августа. Машам и Оксанам, Максимам и Артемам, короче, всем именинникам желаю, чтобы жизнь ваша была яркой, как уходящее лето, а счастье бескрайним, как теплое Южное море.
1: Летнее утро с Тимуром Бодровым.

0: Реклама на русском.
1: А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь СТ2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на comtogether.t2.ru.
5: В ленте. Играйте в лентоманию с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. МИР Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
9: УМА-8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-207-30-0804. 0+.
10: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
13: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидки. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
14: «Пятерочка» доставляет.
15: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-7796. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
16: Да ж вы заработали.
17: Что?
16: А что?
17: Перевозки – это задача со звездочкой.
18: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
19: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
18: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
20: Гипермаркет Офисмаг.
21: Звонок для учителя.
22: А Офисмаг для родителя. В гипермаркетах Офисмаг уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
20: Экономьте с Офисмаг.
15: ООО Офисмаг РТ. Город Воронеж. УГРН 109-366-805-30-05.
23: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
24: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
25: Почему молчу? Буквы экономлю. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Знаем, знаем. Найти Ирину Дубцову всегда можно в хит-параде русского радио в золотом граммофоне. Регулярно становится она частью этого парада чемпионов. Вот и сейчас, кстати, в первой десятке песни Ирины «Память». Да, огорчает только то, что на прошлой неделе песня эта слегка просела, но вы знаете, как поддержать любимую артистку. Русрадио.ру – золотой граммофон.
1: Летнее утро с Тимуром Бодровым.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на Русском радио.
2: По информации Центробанка России, на вторник курс доллара по отношению к рублю вырос на 37 копеек и составляет 83 рубля 29 копеек. Курс евро также вырос на 58 копеек и составляет 97 рублей 44 копейки.
3: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
4: Планируете купить новый автомобиль? Тогда сейчас лучший момент познакомиться с Tenet. Я, руководитель отдела продаж автосалона Pride, приглашаю вас воспользоваться специальным предложением. Мы подготовили выгодные условия покупки и персональные предложения, чтобы сделать ваш новый Tenet еще доступнее. Ждем вас в автосалоне Pride Ростов-на-Дону, улица Вавилова, 59К. Подробности по телефону плюс 7 863 320 1973.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на русском.
6: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
7: Максидом.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
9: Или падают.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
15: С 1 сентября возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
16: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
15: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
17: Мой сын никуда не поедет от меня.
15: На телеканале Ю.
18: Для зрителей старше 16 лет.
19: «Высотаримстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаримстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаримстрой».
20: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
21: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
22: Нет ничего более сытного, чем овсянка. На моей памяти, никто еще не просил добавки. Все наедались.
23: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Русское радио.

0: хотели любимых песен, так слушайте.
1: Девочка, танцуй, все пройдет скоро.
0: Только лучшее.
2: А если дождь всю ночь напролет, утром ярче заря.
0: Только любимое.
1: Его глаза красные, далеко мне.
0: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Прокуратура Краснодарского края обеспечит контроль соблюдения прав граждан в связи с атакой беспилотников в Северском районе. На данный момент обеспечено тесное взаимодействие со всеми профильными ведомствами с целью оказания помощи местным жителям. Для приема жалоб и предоставления правовой поддержки организована горячая линия. И к другим темам. С 1 сентября в стране начнут действовать новые правила оказания платных медицинских услуг. Теперь договор на платные услуги можно будет заключить дистанционно не только через сайт клиники, но и через ее мобильное приложение, а также через мессенджер Макс. Изменится и требование к содержанию договора. При оказании анонимных услуг пациенту не придется указывать в нем данные паспорта. Платные консультации и вмешательства, в том числе сверх стандарта медпомощи, будут проводиться с письменным согласием пациента. Средняя пенсия неработающих россиян выросла до 26 тысяч рублей по состоянию на 1 июля. Пенсия работающих граждан достигла 24 тысяч, сообщает ТАСС со ссылкой на данные социального фонда. Самая высокая средняя пенсия у неработающих в прошлом месяце была зафиксирована в Чукотском автономном округе – почти 44 тысячи рублей. Самая низкая в Дагестане – 19 тысяч рублей. Роспотребнадзор выдал рекомендации по адаптации детей к учебному году. В частности, родителям заранее стоит наладить у школьников стабильный режим дня и рациональное питание и достаточную физическую активность. Это поможет детям легче настроиться на школу. Начало учебного года для многих детей становится стрессом, а четкий график помогает ребенку понимать, сколько времени останется на досуг. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Тимур Бодров.
0: Летнее утро с Тимуром Бодровым.
2: Да, друзья, есть мнение, чем позже встаешь, тем добрее утро. Но это спорно, как по мне, потому что доброе утро – это часто наше личное решение, даже собственный выбор, потому что каждый новый день – чистый лист, и если мы сами наполним его правильными вещами, кофе бодрящим, улыбками, включим песни, любимые на русском радио, то у хмурого настроения просто не будет шансов. Это да, 100%. Да, мы сами создаем свою погоду в доме, в душе, и никакой календарь, будильник нам не указ. Доброе утро, друзья!

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 23 ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно, северо-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 29 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ЭЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Пап, а что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
7: Или не копишь.
6: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
5: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
8: Звоните в СК-10, /31-10.
9: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Фраза «ну, не буду вам мешать» означает, что помогать вам никто и не собирается.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.

0: Роскошный Зиверт и песня, которая дарит чувство свободы. Свободы, легкой ностальгии и абсолютного полета. Это история «Зеленые волны». Песня, которая дарит ощущение, что все плохое осталось позади, а впереди только бесконечная дорога, открывающая все пути и зеленые сигналы светофоров.
1: Летнее утро с Тимуром Бодровым.

0: С понедельника по четверг с 6 до 8 вечера. Встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
3: Категория 6+. Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12

0: Настольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область. ПГТ Новый Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ПО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито «Путешествия».
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Включил на телефоне функцию распознавания лица. На утро после пятницы телефон меня не узнал и заблокировался. Рекламная служба Русского радио 579-779.

0: Раннее утро с Тимуром Бодровым.
1: Да, как там говорят умные люди, завтрак – это главный прием пищи, залог продуктивности и основа хорошего дня. Ну, давайте будем честны, у многих реальность выглядит совсем иначе. Будильник звенит, вместо шедевров кулинарии – каша, овсянка, залитая кипятком, или съедены на бегу бутерброд дежурный. А есть еще и те, я точно знаю, кто готов принести в жертву любой, даже самый королевский завтрак ради священных 15 минут сна. Ведь подушка утром обнимает гораздо нежнее, чем любой омлет.

0: Это Иракли, его «Солнце внутри». Я тут подумал, что в быту такой вот человек с горящим внутренним солнцем самый незаменимый и многофункциональный прибор. Ну, во-первых, можно разогреть не только любые остывшие отношения и пирожки тоже. Можно солнечные ванны принимать, домашний солярий устроить. Ну и самое главное – экономия на электричестве.
1: Летнее утро с Тимуром Бодровым.
2: Наверное, был неправ я, наверное, делал больно. Обида за обидой, за это все прости.

0: хотел.
1: Реклама на русском.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: А в ленте каждая пятая тетрадь всего за 1 рубль. Акция действует на предметные тетради серии «Экота предмет» до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
6: В ленту.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-7308-04. 0+.
9: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Офис Мак. Офис Мак, город Воронеж, ОГРН 109-366-805-3005.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Что?
6: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Хочу научиться засыпать вечером так же быстро, как утром после звонка будильника. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Ява Польна, гости из будущего, вдохновили меня. Тоже, знаете ли, захотелось поупражняться в рифмоплетстве. Значит, рифмуем слово «метка». Тема утренняя. Розетка, салфетка, таблетка. Ну, в смысле, витаминки. А если хочется чего-то романтичного, то сегодня вечером кокетка, конфетка, брюнетка. Неплохой набор. Ну и в финале, друзья, солнце лучиком бьет сквозь густую ветку. Этот август в сердце нам стреляет метко.
1: Летнее утро с Тимуром Бодровым.

0: Реклама на русском.
1: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П325-619-600-156-873.
4: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 100 56 68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК Прометей». ОГРН 118 237 502 5304. Село Небук, территория ОК «Прометей 1».
5: Настоящий комфорт — это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
10: Есть автомобили, которые выбирают разумом, а есть имена, которые выбирают сердцем. «Волга» — легендарный бренд для тех, кто ценит статус, масштаб и уверенность в каждой детали. Откройте для себя мир новых автомобилей «Волга» в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 352А. Все модели доступны для тест-драйва. Телефон 200-18-81.
11: Ростов, встречай! Народная артистка России Мария Аронова и Владимир Большов в комедии «Актриса». 10 и 11 сентября. Конгресс-холл ДГТУ, 15.00 и 19.00. Долгожданная премьера. Билеты на сайте Кассир.ру.
12: Возрастное ограничение 16+.
13: О, Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84.
14: Деньги меня не испортили. Даже не пытались.
15: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: Русское радио.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Новой волны мобилизации в стране не будет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Информационные вбросы распространяют для дестабилизации обстановки в стране, отметил представитель Кремля. Ранее Минобороны неоднократно заявляла об отсутствии планов по проведению дополнительных мобилизационных мероприятий. Об этом же говорили в МИДе. И к другим темам. В Госдуму внесли законопроект об обязанности родителей выплачивать алименты детям до 23 лет при условии их очного обучения в колледжах или вузах. Сейчас по закону родители содержат своих детей по достижению ими 18 лет. Исключением являются только нетрудоспособные и несовершеннолетние. Отсутствие законодательно закрепленной обязанности содержать детей студентов очной формы обучения ставит молодых людей в крайне уязвимое положение, считают законодатели. Минздрав обнародовал статистику оценки качества медобслуживания со стороны граждан. Для доли россиян, довольных оказанием помощи по обязательному медстрахованию, значительно отличается в разных субъектах страны и колеблется от 40 до 80%. Власти регионов, которые оказались внизу рейтинга, объясняют ситуацию дефицитом кадров и износом материально-технической базы некоторых поликлиник. Большинство опрошенных родителей школьников не будут экономить на подарках и цветах учителям. 46% респондентов заявили, что подарят один букет от всего класса. Из сторонников экономии 30% находят затраты на школу и без того большими. А 14% считают, что подарки и цветы – это лишнее. Около 1% договорились с учителем вместо покупки цветов на 1 сентября отправить деньги на благотворительность. У меня все к этой минуте. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости. На русском.

0: допустим, музыку мы уже впустили. Самое время открыть двери и для других важных вещей. Например, важных увлечений. Рутину растрясем. Спонтанности легкого безумия. Потому что самые лучшие воспоминания рождаются именно тогда, когда ломаются сценарии. И, конечно, впустим искренних людей. Тех, с кем можно посмеяться от души, помолчать без неловкости. Вот и я. Я умолкаю, чтобы оставить вас наедине с лучшей музыкой на русском радио.
1: Летнее утро с Тимуром Бодровым.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 25 и ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно. Северо-западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
0: Реклама на русском.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
4: Окошкина! Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300 0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сижу, пью китайский чай, расслабляюсь. На ум приходят мысли китайских мудрецов. Только вот по-китайски я ничего не понимаю.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
0: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: Раннее утро с Тимуром Бодровым.
1: И да, день сегодня исторический, 25 августа, день, который, ну, буквально изменил все или многое, подарил человечеству новые глаза. Дело в том, что именно сегодня, ровно 417 лет назад, Галилео Галилей представил свой первый телескоп. Да, тот самый телескоп, благодаря которому люди, человеки поняли, что Земля — это не центр мироздания, а звезды — не просто дырочки на небе. А еще, я думаю, в эти дни августа, когда лето ускользает неумолимо, через мощную оптику можно попытаться разглядеть следующее лето, которое мы уже заранее так ждем.
0: Новая песня на русском.
2: Это Юлиана Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

0: Утро Пирожкова. Она решила остаться. С утра и до вечера. Каждый час. Слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
1: Друзья, это Артур Пирожков. Удивительно, как одна мелодия может вернуть нас в конкретный день к определенным людям и чувствам. Я хочу вместе с вами вспомнить эти моменты и приглашаю вас в свое закулисье.
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
0: 27 августа. Не пропустите. День Артура Пирожкова. На Русском радио. Реклама на русском.
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама ООО «БТ «Медфектор».
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
7: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
8: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
9: В тарифе МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
10: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
11: Топ покупок месяца.
12: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
11: А мода C5. Добавить стиля.
12: JQJ7. Впечатлить друзей.
11: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
13: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
14: Категория 16+.
15: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
16: Один раз я очень устал. И теперь не могу отдохнуть обратно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: когда по-настоящему влюбляешься, то все эти привычные методы защиты, маскировки беспощадно рушатся. Ну, короче, все эти оружия девушек. Гипнотический прицел томного взгляда, острые шпильки, молчание загадочное и, конечно, тяжелая артиллерия в виде сумочки. Ну да, обезоружена.
1: Летнее утро с Тимуром Бодровым.

0: любить так хочется, и это ведь не просто строчка из песни группы «Фабрика», это, по сути, главный манифест человечества.
1: Летнее утро с Тимуром Бодровым.
0: И вообще, я уверен, понимать свои желания — это половина успеха в жизни, ну, чтобы потом бесцельно не шататься по торговому центру. Хочу не знаю чего. Или вот, например, знакомая история перед холодильником. Хочу что-нибудь вкусненького, да? И в итоге в тебя летят кусок сыра, сгущенка, огурец, а счастья нет. Ну и здорово, что у нас здесь на Русском радио с этим полный порядок. Вы хотите хорошей музыки, мы вас ею радуем.

0: хорошо отдыхает тот, кто отдыхает с Петром Кузнецовым. В среду в 11:30. Русские каникулы на русском радио. Реклама на русском.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Гипермаркет «Офисмаг».
5: Звонок для учителя.
6: А «Офисмаг» для родителя. В гипермаркетах «Офисмаг» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
4: Экономьте с «Офисмаг».
6: О, «Офисмаг» АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: «Волга». Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
12: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: Повесил объявление в подъезде. Уважаемые жильцы, не шумите. Соседи прочитали, поржали и включили караоке погромче. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Да, она непременно вернется. Группа «Винтаж», Аня Пледнева регулярно появляется в нашем эфире. Но сейчас у нас радость от другого возвращения. Карлсон вернулся.
1: Точнее, это я!
0: Точнее, Артем Сорокин. Артем, приветствую тебя.
1: Привет, Тимур, всем большой привет.
0: Ну что, какой там, какая там погодка за окном? Погода летная?
1: Погода летная, но появляется такое какое-то уже дыхание, какое-то холодное, прохладное. Но все равно есть надежда на теплый сентябрь. Есть.
0: Я смотрю каждый день внимательно прогноз погоды на выходные. У нас вечеринка намечается, последняя летняя. Очень хочется солнца.
1: Тебя там еще день рождения, не забывай.
0: Но это в сентябре, это в сентябре. Я предлагаю просто тебе, Артем, и всем слушателям Русского радио послать в космос сигнал о хорошей погоде на предстоящие выходные, чтобы мы все оторвались и хорошо провели время.
1: Посылаю.
0: Ребята, думайте о хорошем, слушайте Русское радио.
2: Летнее утро с Тимуром.

0: Курс валют на русском радио.
1: По информации Центробанка России, на вторник курс доллара по отношению к рублю вырос на 37 копеек и составляет 83 рубля 29 копеек. Курс евро также вырос на 58 копеек и составляет 97 рублей 44 копейки.
2: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
3: Планируете купить новый автомобиль? Тогда сейчас лучший момент познакомиться с Tenet. Я, руководитель отдела продаж автосалона «Прайд», приглашаю вас воспользоваться специальным предложением. Мы подготовили выгодные условия покупки и персональные предложения, чтобы сделать ваш новый Tenet еще доступнее. Ждем вас в автосалоне «Прайд» Ростов-на-Дону, улица Вавилова, 59К. Подробности по телефону плюс 7 863 320 1973.
4: Реклама на русском.
5: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
6: «Максидом».
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
9: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
10: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Моя репутация держится исключительно на молчании моих друзей.
12: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах.
14: Русское радио.
13: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны.

слушаете лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. С 1 сентября в стране заработает новая мера поддержки семей с детьми, которая предусматривает предоставление ипотечных каникул после рождения второго и следующих детей сроком до 18 месяцев. Главное нововведение заключается в том, что льгота предоставляется автоматически при подаче заявки без подтверждения справки о снижении доходов. Одно из основных условий касается суммы кредита, размер которого не должен превышать 15 миллионов рублей. Между тем, парламентарии предложили льготные кредиты на строительство домов своими силами, а именно обязать банки выдавать такие кредиты, а регионы – закупать стройматериалы оптом и продавать их молодым семьям без наценки. Сейчас кредитные организации в основном предоставляют суммы на строительство индивидуальных жилых домов при условии привлечения подрядной организации. Минпросвещение разрабатывает новый стандарт обучения для 5-9 классов. Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, новый документ должен четко определить, каким результатом должны соответствовать школьники после освоения программы. Также планируется выстроить межпредметные связи между дисциплинами. При доработке стандарта учтут задачи комплексного плана по улучшению точных и естественных наук до 30 года. 62% работающих россиян готовы переучиваться ради более технологичной карьеры. Оптимальным форматом 39% респондентов называют примерно равное сочетание технологий и общения, говорится в исследовании. Еще 18% предпочли бы работать преимущественно с данными и цифровыми инструментами. Профессии будущего чаще всего ассоциируются у опрошенных с искусственным интеллектом. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Артем Сорокин и ваша любимая музыка на русском радио.
0: Новости. Новости на русском.
2: Артем Сорокин. Артем Сорокин.
0: Артем Сорокин на русском радио.
3: Родился немного уставшим. Так в 19 веке говорили про ленивых людей. Ну, не знаю, как насчет лени, но во вторник с утра есть ощущение, что все мы немного уставшие. Статистика, однако, называет вторник самым продуктивным днем недели. В понедельник мы раскачиваемся, ну а к среде устаем. Вторник же идеальный баланс сосредоточенности и энергии. Чего всем нам и желаю. Пусть дела сегодня делаются, пусть все получается, конечно же, под любимые хиты на русском радио. Меня зовут Артем Сорокин, я далее с вами. Тимуру Бодрову спасибо за прекрасное утро. День сегодня будет замечательным. Ну а смотришь на наш плейлист, и сразу настроение повышается. Зиверт в городе лето. Пока еще лето на русском.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 26 и ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, сегодня будет малооблачно. Северо-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина. Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20.00 для лиц старше 16 лет.
11: Хотел помириться с тещей и заказать ей красивое платье, но она, как назло, проснулась, когда я измерял ее рулеткой.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио в твоем мобильном.
13: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
14: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

Какой сегодня замечательный праздник! 25 августа во многих странах отмечается праздник под названием «День поцелуемся и помиримся». Есть у него и второе название — «День примирительного поцелуя». Так что, если с кем-то в ссоре, если поругались, вот просто вечером после работы подойти, поцеловать в щечку и сказать: «Прости меня, что я с утра вот так вот сказал грубые слова, обидел тебя немного. Ну и вообще, давай жить в любви и мире. Я тебя очень люблю».

Адьос, это по-испански прощай, Бандерас на русском радио. Ну вот вообще не готовы мы сейчас, мне кажется, говорить прощай лету 2026, пока все арбузы не съедены, я так скажу, пока дыни лежат на рынках, пока смородиновое варенье в банке еще не разлили полностью, пока кукуруза на рынках лежит, вари не хочу, никаких адьосов, все, никаких адьосов. Несмотря на то, что 25 августа, через неделю 1 сентября, и не знаю как вы, я уже начал ловить некую тревожность от рекламы школьных товаров, как будто самому в школу через неделю мальчику уже ближе к 40, а тревожность по поводу 1 сентября все еще сохраняется. Но надежда на лучшее, правильно Тимур Бодров сказал в прошлом часе, только посылаем сигналы в космос на хорошую погоду, на бархатный сентябрь и на то, что лето хоть как-то продолжится, пусть и не в календарном виде. Мари Краймбрери, Аморе, Денис Клявер, тебя удача найдет, далее на русском. Жизнь

точно сказано, не стареет тот, кто много путешествует. Возраст такой приходит, а нас нет дома. Все, мы в путешествии, и пусть это будет море. Если не море, ну то хотя бы соседний район, соседний город, лес, река, пруд, горы. У нас столько всего замечательного в России есть, и везде звучит русское радио.

0: день Артура Пирожкова. Она решила остаться. С утра и до вечера, каждый час, слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
1: Друзья, это Артур Пирожков. За каждой из этих песен стоят потрясающие моменты, люди и истории, которые я бережно храню в памяти. В этот день я поделюсь ими с вами.
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
0: 27 августа. Не пропустите. День Артура Пирожкова. На русском радио. Что слушает страна? Русское радио.
3: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
4: Гипермаркет Офисмаг.
5: Звонок для учителя.
6: А Офисмаг для родителя. В гипермаркетах Офисмаг уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
4: Экономьте с Офисмаг.
6: ООО Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
7: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа. Снова GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
8: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
9: В тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
12: Начни эпидемию. Зевни с утра на работе. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

Как все изменилось в нынешнее время. Вот вспомнил человека, как спела Юлия Михальчик, и уже не нужно идти на почту с письмом, можно просто в мессенджере написать «Как ты? Как дела?». Но контактов в телефоне столько стало, что и не знаешь, кому писать. Вот смотришь, и друзья, и приятели, и коллеги. У меня даже была такая идея, знаете, сделать случайную выборку. Вот на кого вселенная укажет, компьютер укажет, тому и напишу сегодня. Есть в этом что-то такое интересное. Полный рандомайзер. Так что попробуйте, друзья, напишите сегодня кому с кем давно не общались. И, может быть, это принесет свои интересные плоды. Меня зовут Артем Сорокин. С вами Русское радио. Желаю хорошего начала или продолжения этого вторника под лучшие песни.

0: Реклама на русском.
1: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планирую на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
10: Для зрителей старше 16 лет.
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
12: Нужны двери? Звони 8 800 511 4040. Магазин дверной.
13: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
14: Мы с женой решили, бросим все и отправимся путешествовать, пока деньги не кончатся. К вечеру были дома.
15: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна? Туманный

только лучше. Очень жаль, моя любовь. Я точно знаю, не забуду тебя. Слушайте лучше, любимое, на русском.

0: Авторадио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Мошенники перед началом учебного года активизировали атаки на родителей школьников, используя схемы с фальшивыми сборами на нужды класса. Аферисты также могут представляться классными руководителями или сотрудниками администрации школы и просить назвать код из СМС под предлогом добавления ребенка в список учеников. Другими распространенными схемами эксперты называют рассылку ссылок на поддельные магазины с якобы скидками на школьные товары. Еще 6 детских площадок обновили в Донской столице, сообщил глава города Александр Скрябин. Игровые пространства благоустроили в Пролетарском районе. Зоны отдыха преобразились во дворах на проспекте 40-летия Победы и переулке Грибоедовском. Игровые элементы здесь обновили, а территории вокруг привели в порядок. Напомню, в этом году в Ростове планируют благоустроить более 120 детских игровых площадок. Сегодня в Таганроге стартует фестиваль «Фуфа великолепная». Он приурочен к 130-летию со дня рождения народной артистки СССР Фаины Раневской. Чтобы погрузить гостей в мир творчества и остроумных афоризмов актрисы, организаторы подготовили насыщенную программу. Будут читать лекции, устраивать выставки, проведут мастер-класс, конкурсы рисунков и интерактивную игру. В Ростове ясно, плюс 29. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
3: «Темпавто» – официальный дилер «Вая». Мы открылись. «Вая» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Вая», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Вая» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: на русском радио Артем Сорокин.
1: И не ошибусь, если скажу, что главная сила притяжения в это время – это сила притяжения к дивану, к мягкому креслу, так, чтобы закрыть глаза минут на 15-20 и сразу легче, правда ведь? Да, вся жизнь в борьбе до обеда с голодом, после обеда со сном, а вот врачи говорят, что короткий сон в 10-20 минут однозначно полезен для восстановления работоспособности. Дневной сон допустим, если человек по каким-то причинам не досыпает ночью, в этом случае короткий сон позволяет восполнить силы, освежиться на несколько часов сразу. У меня вот знакомая работает в одной фирме с китайцами, а у китайцев вообще дневной сон – культура всей страны. То есть они просто после обеда идут, ложатся спать на какие-то там раскладушки, матрасы, и на полчаса, на 40 минут могут взбодриться, освежиться, после этого продолжать рабочий день гораздо, гораздо более продуктивнее. Есть над чем подумать, есть к чему присмотреться. Берегите себя, друзья, и, конечно, улучшаем настроение с помощью песен на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 27 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно. Северо-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
0: Реклама на русском.
5: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Лично у меня в телефоне нет пропущенных вызовов. Только проигнорированные.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
12: Русское радио.
11: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна? Позвони мне.

Слушайте лучшее. Любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Да, все мы, пожалуй, хотим замедлить, растянуть время, чтобы оно бежало не так стремительно. Помните, как было в детстве? День тянулся долго, лето было вообще каким-то громадным, просто колоссальным. Есть некоторые способы. Вот все замечали, что если, например, проснулся в 5-6 утра, а до этого лег в 10-11 вечера, то день кажется, ну, каким-то очень длинным. И это сделал, и это переделал, а день все еще продолжается. Это первый способ. Второй способ замедлить время – это насыщать его событиями. Чем больше всего будет в течение дня, встреч, поездок, дел, активностей здесь, там, тут или там, то время как бы уплотняется, оно уплотняется. И, в общем, мне кажется, это задача любого взрослого человека – научиться работать со своим временем. И, конечно же, музыка русского радио. Но вот она точно день делает совершенно особенным.
1: Твоя любовь – это так красиво, твоя любовь этих тактов сила, твоя любовь лишь мое светило –

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
13: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ». Не оферта.
14: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
15: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
16: В тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
17: Скажите, ваши вокальные данные – это наследственность или вы кому-то мстите? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

улыбайся. Хороший призыв Айовы на русском радио. Недавно был, знаете, в таком пасмурном настроении. Подошел к зеркалу и попробовал натянуть улыбку. Ну, то есть искусственно улыбнуться самому себе. Работает! Когда в зеркале, да хотя бы в зеркале заднего вида, увидел свое лицо с улыбкой, то вот как-то даже настроение улучшается. Я не знаю, как это работает, но работает. Попробуйте, друзья, улыбнитесь сами себе. Даже если искусственно, даже если настроение вообще никакое. Ну, а если еще и спину выпрямить, вот сейчас давайте все выпрямимся, сутулиться не будем. И вот ровненько, с улыбкой, в замечательный день на русском радио.

Надо пробовать что-то новое или проверять то, что уже работает. Главным событием этого музыкального часа на русском радио будет новинка Александра Шоуа «Минут через 10». Песня получилась какая-то грандиозная у Александры, как фейерверк, яркая, колоссальная. Не пропустите, друзья, «Минут через 10» на русском радио. Новинка Александра Шоуа, «Читрание», Юлиана Караулова и NU. 12:35 в столице. Всем большой привет!

0: твои шутки. Не кислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
2: Реклама на русском. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Гипермаркет.

0: Офис-офис-маг. Офис-маг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
1: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
7: Категория 16+.
8: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
9: Как я по всему этому соскучился.
8: Адский шеф. Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны.
10: 16+.
11: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: А почему, если моя жена разбила чашку, это к счастью? А если я, то у меня руки кривые. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

О, эта песня, она, знаете, она заряжает. Вот прям аккумуляторы заряжаются от нее, и дальше будет только лучше, и дальше легче, и дальше приятней. 12.48, время московское, с вами Русское радио, меня зовут Артем Сорокин. Большущий привет от нашей команды, мы тут работаем для вашего настроения. Всем желаем хорошего рабочего дня под лучшие любимые песни. Дмитрий Маликов в продолжении, то ли еще будет, оставайтесь.

0: Утро. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют. На русском радио.
2: По информации Центробанка России, на вторник курс доллара по отношению к рублю вырос на 37 копеек и составляет 83 рубля 29 копеек. Курс евро также вырос на 58 копеек и составляет 97 рублей 44 копейки.
3: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
4: Планируете купить новый автомобиль? Тогда сейчас лучший момент познакомиться с Tenet. Я, руководитель отдела продаж автосалона Pride, приглашаю вас воспользоваться специальным предложением. Мы подготовили выгодные условия покупки и персональные предложения, чтобы сделать ваш новый Tenet еще доступнее. Ждем вас в автосалоне Pride Ростов-на-Дону, улица Вавилова, 59К. Подробности по телефону плюс 7 863 320 1973.
5: Реклама на русском.
6: Пап, а что такое первоначальный взнос?
7: Это когда сначала долго копишь.
6: Или не копишь.
7: В смысле?
6: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
8: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
9: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
10: Застройщик ОСА СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
12: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
13: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
14: 3 дня делал в квартире генеральную уборку. Плюс, она чистая, минус, в ней нельзя жить. Она пачкается.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
17: Русское радио.
16: Всегда с тобой.
17: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна? Позвони мне.

слушаете лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство установило параметры проведения эксперимента по продаже лекарств в передвижных аптечных пунктах. Пилотный проект по розничной продаже медикаментов в аптеках на колесах для жителей малонаселенных и отдаленных сельских территорий стартует 1 сентября. В таких пунктах можно будет купить наиболее востребованные препараты, кроме тех, которые содержат психотропные и сильнодействующие вещества. И к другим темам. С 1 октября в стране изменится порядок проведения акций на маркетплейсах. Товары продавцов нельзя будет включать в скидочные кампании за их счет без предварительного согласия. Маркетплейсы должны будут предупреждать селлеров о намерении снизить стоимость не менее чем за 5 рабочих дней. Согласно новым правилам закона о платформенной экономике, селлер сможет установить допустимую стоимость своего товара, отозвать согласие на скидку и установить полный запрет на участие в акциях за свой счет. Банкам продлили срок на внедрение платежей с единым QR-кодом еще на 6 месяцев. До марта кредитным организациям не будут применяться санкции за проведение платежей без универсального платежного кода. Единый QR-код позволяет выбрать разные способы оплаты в одном окне. Через него можно использовать систему быстрых платежей, банковские сервисы оплаты и рассрочку. Около 40% российских педагогов регулярно применяют нейросети в своей работе. 33% опрошенных адаптируют шаблоны на базе искусственного интеллекта под свои классы. 22% используют их для быстрой подготовки к урокам. А 19% берут их за основу в собственных разработках. При этом 58% учителей проверяют сведения, представленные нейросетями. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Артем Сорокин и ваша любимая музыка на русском радио.
0: Новости. Новости на русском.
2: Артем Сорокин. Артем Сорокин.
0: Артем Сорокин на русском радио.
3: Есть у меня такая привычка, друзья, как захожу в какое-то помещение, например, в кабинет к коллегам, или в магазин, или в парикмахерскую, сразу обращаю внимание, насколько душно, легко ли дышится, воздух свежий или тяжелый. Ну, потому что сам люблю воздух свежий. Вот даже сейчас в студии русского радио у меня окна нараспашку. А все потому, что заметил, когда воздух свежий, это сразу улучшается работоспособность. Врачи, в общем, говорят то же самое. Люди, работающие в хорошо проветриваемых помещениях, на 61% эффективнее мыслят и справляются со своими задачами. Вы скажете, занудство, занудство. Нет, вот попробуйте. Откройте окно, если позволяет погода, да хотя бы даже на 5 минут, и сразу станет бодрее, сразу станет лучше.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 28 и ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Кинезис».
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Извините, мне пора. Просто дома никого нет, а мне не хочется пропустить это удивительное время.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
0: Хотели любимых песен? Так слушайте. Только лучшее. Только любимая.
10: Каждому по факту рядом нужен человек.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском.

назад Стасу Костюшкину исполнилось 55. С прошедшим, дорогой Стас, успехов, удачи, новых хитов, полных залов, здоровья и, конечно, творческого вдохновения. Да, для русского радио «Чай вдвоем», Денис Клявер, Стас Костюшкин — это важные, ценные имена. Вот за эти годы Стас прошел через все. Был двоечником в школе, была у него травма носа, потеря голоса, 18 лет в дуэте, распад, сольная карьера, 3 брака, 20 лет настоящего счастья. Но Стас не боится быть собой, даже если это вызывает хейт, и в свои 55 он чувствует себя лучше, чем в 25, по его словам. Потому что научился главному – быть с тем, кто дает силу, и делать то, что приносит радость. А Стас Костюшкин с прошедшим днем рождения. И спасибо за песни, которые мы любим и всегда их ждем на русском радио. 13:16 в столице. Меня зовут Артем Сорокин. В продолжении у нас Валерия, в продолжении Юлия Савичева, Мод и все для нашего настроения.

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Реклама на русском.
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ «Неофертер».
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Слушайте, ребята, слушайте скорей! Лента приготовила сюрприз для детей! Ждут тебя в ленте счастливые моменты! Подвесы новой серии!
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
13: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
14: В тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
15: Топ покупок месяца.
16: Амода C5. Добавить стиля.
17: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
18: Амода C7 собрать все взгляды.
19: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
20: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
21: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
22: Цветы – не самый практичный подарок. Другое дело – батон колбасы. И сытно, и вкусно, и просто красиво. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9, код 499.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

Уже через полчаса примерно будем говорить друг другу привет, люблю, скучаю, обожаю, поздравляю, ну и другие хорошие слова в столе заказов русского радио. Это вообще у нас такая хорошая традиция в обеденное время. Работа работой, но приветы в столе заказов, это значит вторая половина дня будет удачной. Привет передал. Обязательно будет что-то хорошее после этого. Так, из песен Маша Вебер поставь на стоп. Дима Билан, «Молния» прямо сейчас. 13:29 в столице, через полчаса стол заказов.

Ох, а у нас время обеденное, 13:35 в столице. Знаете, как можно лучше всего поставить на стоп вот это время, пойти в столовую, где традиционно подают щи, борщ, рассольник, пюре, макароны, гречка, рыбка жареная, компот из сухофруктов. Вот, по-моему, лучший вариант поставить на стоп этот день. Самый лучший. Так что всем, кто в данный момент обедает, приятного аппетита вам желаю. Ну, а слушать мы в ближайшие мгновения на русском радио будем Марго с новой песней. Дожидаемся чуть ранее. Сергей Лазарев, «Иванушки» прямо сейчас.

0: Пирожкова. Она решила сдаться. С утра и до вечера. Каждый час. Слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
1: Друзья, это Артур Пирожков. Каждая из этих песен для меня абсолютно отдельная история. В этот день я стану к вам еще ближе и расскажу то, что обычно остается за кадром.
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
0: 27 августа. Не пропустите. День Артура Пирожкова. На русском радио. Реклама на русском.
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на accountogeta.t2.ru.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Гипермаркет Офис Мак.
12: Звонок для учителя.
13: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
11: Экономьте с Офис Мак.
13: ООО Офис Мак АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
14: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
15: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
16: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
17: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
18: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
19: Да все заработали.
20: Что?
19: А что?
20: Перевозки – это задача со звездочкой.
21: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
22: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
21: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
23: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
24: Как я по всему этому соскучился!
23: Адский шеф. Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
23: 12+.
25: От хорошей шутки нельзя требовать, чтобы она была смешной. Хорошая и ладно. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: только печальная Марго на русском радио. А все почему? Потому что заработалось. Ну и не мудрено, когда в организм попадает слишком много работы, он начинает вырабатывать антитела. Мы только и рады. В следующем часе стол заказов самое время немного отвлечься, сказать друг другу добрые, хорошие слова, как-то подбодрить, передать приветы, может быть, даже извиниться. Вот, например, сегодня день «Поцелуемся и помиримся». Такой праздник в мире. «Поцелуемся и помиримся». Ну, пока каждый из нас на работе, может быть, целоваться и обниматься не получится, а передать своей второй половинке привет, используя русское радио, это запросто. Встречаемся в следующем часе. Стол заказов.
1: Артём Сорокин на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и Бэкаминюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
2: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: Максидом. Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
6: Медицинский центр «Моя клиника» — это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
8: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
9: Началась эта история!

0: давным-давно.
1: Семейная комедия «Приключения. Последний богатырь. Колобок».
0: Не бабка меня испекла, а злая колдунья.
1: Главный замес года.
0: Это что за медвеж?
1: Возрастное ограничение 6+.
0: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
1: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
2: Ростов, встречай! Народная артистка России Мария Аронова и Владимир Большов в комедии «Актриса». 10 и 11 сентября. Конгресс-холл ДГТУ, 15:00 и 19:00. Долгожданная премьера. Билеты на сайте Кассир.ру. Возрастное ограничение 16+.
3: О, Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН 118-784-718-95-84.
4: Пока я завтракал, стемнело.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Русское радио. Что слушает страна.
7: Я ставлю на совести твоей все обиды и
6: только лучшее.

любимое. Разбитую любовь не склеить никогда. Слушайте, лучшее, любимое на русском.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В стране достаточно дизельного топлива и авиационного керосина. Сельское хозяйство обеспечено, заявили в правительстве. По словам вице-премьера Александра Новака, трудности сохраняются только с бензином. Ранее Минсельхоз указывал, что фермеры обеспечиваются дизельным топливом при приоритетном порядке. При этом малый аграрный бизнес испытывает нехватку качественной солярки, передает Коммерсант. Минцифра подготовила проекты приказов и постановлений правительства для модернизации Почты России. Документы вводят новые способы отправки переводов и обновляют нормативы доставки писем. Сейчас безналичные почтовые переводы от граждан принимают только с банковских карт. Новые правила добавят возможность использовать цифровой рубль и систему быстрых платежей. Эти изменения должны вступить в силу с 1 марта 2027 года. В Общественной палате предложили ввести налоговый вычет на лечение домашних животных. Это может стимулировать владельцев чаще обращаться в ветеринарные клиники для профилактики и ухода за питомцами, считают авторы инициативы. Сейчас российское налоговое законодательство не предусматривает социальный вычет на лечение домашних животных. Налоговый вычет общественники предлагают распространить только на услуги лицензированных ветеринарных клиник. И о погоде. В ближайшие дни северные и центральные регионы страны накроют облака. Приток солнечного тепла сократится, температура пойдет на спад. Юг удержит аномальную жару под влиянием очага высокого давления, сообщают синоптики. Средняя полоса на неделе переживет пик ненастья и похолодания, своего рода репетицию осени. Так в Москве воздух не прогреется выше 17 градусов. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Здравствуйте! Доброго летнего дня всем тем, кто в данный момент слушает любимую радиостанцию. В компании с любимыми песнями всегда как-то особенно тепло, хорошо и замечательно. Русское радио дарит вам хорошее настроение, прекрасную музыку, ну а вы подарите друг другу теплые эмоции и добрые слова. Для этого можно позвонить или написать. Звонки приветствуются. 320-103.0, прямой городской телефонный номер. +7, код России, 863, код города. Можно писать нам в мессенджере Макс. +7 918 590 0488. Еще есть группа ВКонтакте, которая также рада вашим визитам. И там иногда отдельно от эфира, иногда совместно с эфиром проходят различные розыгрыши подарков. Группа ВКонтакте «Русское радио Ростов-на-Дону». Присоединяйтесь и становитесь полноправными участниками дружной большой команды слушателей «Русского радио» в Ростове-на-Дону. Доброго дня всем! Впереди у нас масса любимых песен, музыки и, конечно, самое главное, ваших эмоций, поздравлений с днями рождения и какими-то другими яркими событиями, которыми вы поделитесь друг с другом и с нами, и с самыми близкими. Поэтому начинаем наш эфир. Группа «Рефлекс», Денис Майданов, а далее поговорим о погоде. Меня зовут Дмитрий Чупахин. Добрый день!

0: По сообщениям сервиса Яндекс, погода сейчас в Ростове плюс 29, ясный ветер северный слабый, 4 метра в секунду, с порывами до 13 метров в секунду. Вечером нас ожидает примерно та же погода, плюс 26, ночью плюс 18. Завтра, в среду, 26 августа, днем плюс 30, облачно с прояснениями, ветер северо-восточный слабый, 3,8 метра в секунду, с порывами до 12,5 метров в секунду. Давление 757 миллиметров.
1: Реклама на русском.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс». Семейный фильм-анимация.
3: Копатыч, у нас проблемы.
1: Смешарики сквозь вселенные.
3: Чего? Весело?
4: Весело.
1: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
6: Окошкина. Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
12: У меня есть счет в банке, но он не в мою пользу.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
0: А сейчас давайте поговорим о том, что в нашу пользу, например, теплые воспоминания. Кстати, о теплых или прохладных воспоминаниях как раз самое время вспомнить о прогнозе погоды, но только не том, который мы слышали минуту назад, а о том, что было с погодой тоже 25 августа, только энное количество лет назад. Например, в 1973 в этот день было весьма прохладно, 8,5 градусов тепла, а в 2007 было очень жарко, 37,7 в тени. Такие погоды в разные годы стояли в любимом Ростове-на-Дону. Что теплого хотите сказать вы, всегда можете присоединиться к эфиру. Напоминаю, 320-103.0. Это звонки, обычный прямой городской номер для поздравлений, приветов, пожеланий. Плюс 7, код России, 863, код города Ростова-на-Дону. Пишите в мессенджере Макс, плюс 7-918-590-0488. Либо присоединяйтесь к группе ВКонтакте, где тоже во время программы можно что-нибудь хорошее, теплое, доброе близким людям, друзьям написать. Там есть кнопка сообщения или комментарий под самым первым постом на стенке. Что сегодня можем отметить вместе, кого с чем поздравить? Праздник, международный день, поцелуемся и помиримся. А почему бы и нет, если вдруг с кем-то поругались? А можно даже и не ругаясь, с кем-нибудь близким поцеловаться, но незнакомых людей целовать не нужно, могут не оценить. Народный календарь, мой любимый, у него всегда каждый день с каким-то оригинальным названием. Например, сегодняшний – это день Фоти Поветенного, что бы это ни значило. Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Виссарион, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Памфил, Петр, Сергей, Федор и Яков сегодня именинники, с чем поздравляем. В 1930 году в этот день экспедиция полярников на ледокольном пароходе Георгий Седов открыла западные берега Северной Земли. Знаковое событие в истории всей планеты и нашей страны в частности. В 1960 году открылись 17-летние Олимпийские игры в Риме. Об этом тоже стоит знать. В 1991 году появилась операционная система Linux. Почему я говорю о ней? Потому что это, ну, можно сказать, фактически наше детище. Отмечаем день рождения Ивана IV Грозного, великого князя Московского и всея Руси. 1530 год. Еще сегодня отмечаем день рождения, ну, наверное, величайшего советского российского кинорежиссера, ну, не наверное, а точно величайшего, Георгия Данелия, 1930 год. Свой день рождения сегодня отмечает советско-российская актриса театра и кино Маргарита Терехова. И отмечаем день рождения еще одной легенды советского и российского режиссера и сценариста Сергея Соловьева, 1944 год. Ну а сейчас давайте отметим еще одной хорошей песней продолжение этого музыкального часа. «Моя звезда», «Отпетые мошенники и сливки», после чего «Мари Краймбрери», а затем вернемся к вашим приветам. Ну а пока, о чем споют мошенники? Я думаю, вы знаете наизусть слова этой песни.

0: Реклама на русском.
1: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
3: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
4: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале «Ю».
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж. Способности объединять бренды, рекламодателя и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
7: Какое у меня хобби? Психиатрия. Не-не-не, я не консультирую. Я сам психую.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
10: Да, это время пришло, и пришло уже 22 минуты назад, поэтому присоединяйтесь к эфиру. Вот Кирилл, например, написал дважды. Русское радио. Все будет хорошо. Ну, как здесь не поддержать это сообщение? Конечно, все так и будет, и никак иначе. Кирилл, спасибо большое. Ну, а сейчас еще раз напомню, если вы хотите присоединиться к эфиру, то можно звонить, можно писать. Об этом расскажу через минуту. У нас есть еще одно поздравление на сегодня. Итак, сегодня свой день рождения, свой день явления свету отмечает яркий и замечательный человек. Потрясающая творческая личность. Это Андрей. Андрей, от имени твоих благодарных клиентов, которые постоянно благодарят тебя за твой профессионализм, за твою работу, от имени близких, родственников, друзей, от имени всех твоих коллег, с днем рождения, успеха, радости, счастья, удовольствия от каждого прожитого дня. И еще раз, второй раз пожелаю успеха в твоей творческой деятельности, на твоем профессиональном поприще, чтобы все у тебя было идеально, хорошо и замечательно. Ведь от того, насколько у тебя все хорошо, все идеально, хорошо и замечательно у тех, кто наслаждается плодами твоих трудов. С днем рождения еще раз, дорогой именинник, и, несомненно, будь самым счастливым. Ну а в нашем прямом эфире вновь и вновь хорошая музыка, без которой невозможно представить себе ни один час в эфире Русского радио. Прямо сейчас Андрей Губин, «Приятная ностальгия», «Девушки как звезды», а затем «Какое же все-таки это счастье». Так называется песня «Джасмин», а потом вернемся. Пишите и звоните, я уже говорил, 320-103.0, звонки в прямой эфир. Мессенджер Макс, +7 918 590 0488, либо наша группа ВКонтакте «Русское радио РС».

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, это самое время приветов и поздравлений, оно в эфире, оно прямо сейчас, и оно только для вас, и никак иначе. Присоединяйтесь к эфиру, еще раз напомню, это делается просто, это абсолютно несложно, вы можете легко и просто звонить или писать. Мессенджер Макс, плюс 7-918-590-0488. Прямой эфир, звонки 320-103-0, плюс 7-863, код города и код России. Ну и, конечно, писать в нашей группе ВКонтакте. Называется она «Русское радио Ростов-на-Дону». Присоединяйтесь. Говорил уже, еще раз повторю о том, что там иногда совместно с эфиром, иногда отдельно от эфира идут розыгрыши приятных подарков. Ну а пока продолжим череду поздравлений и теплых пожеланий в нашем прямом эфире. Мужчина колоритный, яркий, стильный, которого зовут Сурен. Сегодня именинник, дорогой Сурен, от имени всех близких, родственников, друзей, товарищей, коллег и так далее. С днем рождения, огромнейшего счастья, крепчайшего здоровья, удовольствия от всего, что бы происходило в жизни. Вот пусть все доставляет удовольствие, радость и счастье, а никаких неприятных событий вообще в жизни не происходит. Ну и, разумеется, счастливого, нового, шикарного года жизни. Пусть все будет только хорошо. Ну а в нашем эфире вновь и вновь для вас прекрасные песни. Виктория Дайнека, затем группа «Градусы» продолжит волну позитивных эмоций. Ну и, конечно, ваши поздравления являются неотъемлемой частью стола заказов по-ростовски. Поэтому пишите или звоните. Будем рады!

Продолжим. Череда приятных событий не останавливается. Стол заказов в Ростовске. Русское радио приветствует вас. 320-103.0. Звонки, прямой эфир. Звонился по телефону Николай, пишет. Сказал, точнее, чтобы я записал следующее. Я записал сейчас с огромным удовольствием то, что меня попросили записать, и зачитаю. Хочу передать привет любимой супруге Светлане. Так. Обожаю больше всего на свете. Сделаю все, чтобы ты была самой счастливой. Вот так. Вот так. Вот. Видите, как хорошо. Поэтому прямо сейчас всем влюбленным, мы же там говорили о том, что сегодня день, давай поцелуемся и помиримся, международный праздник, ну понятно, что он неофициальный, конечно. Вот вполне возможно, наш слушатель решил подтвердить этот праздник какими-то приятными моментами. Я не говорю, что они, может быть, ссорились, нет, ни в коем случае. Просто человек решил проявить чувство, любовь и, ну скажем так, какие-то особые эмоции к любимой супруге. Еще раз встряхнуть огонь страстей, который и так кипит в их семье, в хорошем смысле этого слова. Прямо сейчас Филипп Киркоров продолжит музыкальный час, после чего группа «Фабрика». Затем снова вернемся с вашими эмоциями. Пишите или звоните. Вы помните, группа ВКонтакте «Русское радио Ростов-на-Дону». Мессенджер Макс +7 918 590 04 88.

Продолжим. Как все-таки хорошо, когда родители нарекают новорожденную, потом уже девочку, дальше девушку, женщину. Великим и прекрасным именем Любовь. Любовь еще, быть может, сегодня отмечает свой день рождения. С прошедшим днем рождения, Любовь, от имени всех близких родственников и друзей поздравляем сегодня дружным коллективом Русского радио в Ростове-на-Дону. Дорогая Любовь, с днем рождения! Конечно, счастья, разумеется, пусть оно не будет тавтологией, любви. Любви от жизни, любви к жизни, от окружающих к окружающим и так далее. Пусть любовью будет наполнен этот мир. Ну и разумеется, пусть все, что происходит в жизни, доставляет радость, счастье и удовольствие. Еще раз напомню, что впереди у нас уже финальная возможность для вас поделиться хорошим настроением друг с другом. Поэтому, если хотите, звоните, либо пишите. Звонки, прямой эфир 320-103.0. Писать в мессенджере Макс плюс 7-918-590-04-88. Ну и, конечно, можно написать что-нибудь хорошее в нашей группе ВКонтакте. Напомню, группа называется «Русское радио Ростов-на-Дону». Присоединяйтесь, можно писать что-нибудь прямо на стене, в комментариях под самым первым постом. Ну или же, если хотите, можно что-нибудь написать в личные сообщения во время программы. Ну а пока Владимир Пресняков и Сагдиана продолжат на

0: курс валют на русском радио.
1: По информации Центробанка России, на вторник курс доллара по отношению к рублю вырос на 37 копеек и составляет 83 рубля 29 копеек. Курс евро также вырос на 58 копеек и составляет 97 рублей 44 копейки.
2: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
3: Планируете купить новый автомобиль? Тогда сейчас лучший момент познакомиться с Tenet. Я, руководитель отдела продаж автосалона Pride, приглашаю вас воспользоваться специальным предложением. Мы подготовили выгодные условия покупки и персональные предложения, чтобы сделать ваш новый Tenet еще доступнее. Ждем вас в автосалоне Pride Ростов-на-Дону, улица Вавилова, 59К. Подробности по телефону плюс 7 863 320 1973. Реклама на русском.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
9: Или падают.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com 0+. ООО «ОК «Прометей». ОГРН 118 200.

0: 8-937-502-5304. Село Небок, территория ОК «Прометей-1».
1: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
2: Я веду неправильный образ жизни? Ха! Вот только не надо мне завидовать!
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Традиции вспомним старые добрые рекламные слоганы о том, что в хорошей компании время летит незаметно. Не то, что я что-то рекламирую. Нет, ни в коем случае. Но просто некоторые фразы прижились в нашем обществе на многие годы. И да, действительно, еще один час пролетел как-то незаметно. Буду с вами прощаться. Выпуск провел для вас Дмитрий Чепахин. Хорошего продолжения дня. Прекрасного настроения. Оставляю вас в компании великолепнейшего Джонни. И не забывайте переключать приемное устройство. Не стоит, ведь впереди вас ждет масса великолепных людей. Любимых, обожаемых, дорогих и милых сердцу песен. И не забудьте, стол заказа в Ростовске завтра с 14 до 15. Снова с вами. Всем удачи и пока.
3: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
5: Я в пике за своей судьбой. Перелеты, работа, сон.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минсельхоз открыл оперативный штаб для переориентации экспорта продукции и устранения ограничений при транспортировке товаров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Группа будет выстраивать маршруты поставок с учетом текущих логистических ограничений, пояснили в ведомстве. Для каждого региона власти определят наиболее эффективные направления на основе географии и экономики перевозок. И к другим темам. Росфинмониторинг с 1 сентября получит доступ к информации о платежах и переводах через платежную систему МИР, систему быстрых платежей и единый QR-код, сообщает РИА Новости. Данные будет передавать Национальная система платежных карт. Меру вводят для борьбы с отмыванием преступных доходов. Во всех федеральных округах откроются 12 новых школ для талантливых детей, сообщил начальник главного штаба движения «Юнармия», герой России Владислав Головин. Обучение в этих школах будет доступно на конкурсной основе детям из разных регионов. Программа гарантирует получение практических навыков параллельно с теоретической подготовкой. Как отметил Головин, кроме создания новых школ, планируется развитие школьных театров, конкурсного олимпиадного движения и поощрение победителей и призеров соревнований. Большинство опрошенных родителей школьников не будут экономить на подарках и цветах учителям. 46% заявили, что подарят один букет от всего класса. 30% респондентов находят затраты на школу и без того большими. Около 1% респондентов по договоренности с учителем вместо покупки цветов на 1 сентября отправят деньги на благотворительность. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

конечно, не навсегда, хотя бы на недельку. Ой, нет, не на недельку, хотя бы дня на три я бы сейчас с удовольствием улетел туда, где горячее, яркое солнце, температура за 30 и рядом освежающая водичка. Но не люблю я прохладу, не люблю я вот эту слякоть, дождь и т.д. и т.п. У меня когда вот такая погода, как сейчас в Москве, сразу начинает ноги ломить, голова ныть, спину тянет. В общем, кучу-кучу болячек сразу нахожу в себе. Ладно, ребята, больше жаловаться не буду. Встрепенулись, улыбнулись, сделали погромче. Все-таки русское радио, все-таки любимые песни, классные артисты. Все это нам дарит заряд бодрости. Это раз. Отличное настроение. Это два. Ну и время рабочее летит быстрее. Это три. Вот в таком духе давайте мы с вами продолжим. А скоро Елена Терлеева и Митя Фомин. Прямо сейчас на русском. Давай.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 29 ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: Почему сразу сам топай?
4: Потому что топает совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
7: Реклама на русском.
8: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Когда в аэропорту меня спросили, откуда прибыли, я даже не понял, какие прибыли. Одни убытки!
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
14: Русское радио.
13: Русское радио. Всегда с тобой.
0: Русское радио. Радио большой страны. Большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна? Позвони мне.

Слушайте лучшее. Любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

люблю я готовить. Но вы это знаете. Сегодня в 6 утра, представляете, как сел на кухню. Как начал нарезать огурцы свежие мелким-мелким кубиком. В общем, приготовил я сегодня огуречный соус релиш. 10 литров. Да, кастрюля 10 литров полная. Поделюсь, конечно же, рецептом через час, буквально в 16:30 в рубрике «Иванда кухня». Не пропустите. А пока предлагаю вам вспомнить, ребят, вспомните, чем заниматься любите вы. Какое у вас хобби, какое у вас увлечение. Вспомните об этом, не забывайте и почаще уделяйте этому время. Ну, честное слово, вы слушаете «Русское радио», это наше с вами любимое дело. Иван Соловьев, это я впереди. Сергей Лазарев, группа «Five Star Family» и Артур Пирожков. Прямо сейчас.

0: что слушает страна.
1: Ты знаешь, с первой улыбки, с первого взгляда, с первых слов соединила, не отпустила нас.
0: Русское радио.
2: Потому что без тебя остановится земля, и на самом важном прервется связь.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ» не оферта.
5: Получилось. Вы вылечили рак?
6: ОККО представляет.
7: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
8: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
9: Это открытие изменит все.
6: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
10: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 127-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
13: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: Если вам уж очень не нравится ваша фотография, не спешите ее выкидывать. Через 5 лет вы будете ею гордиться. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.

Вот никогда во взрослой жизни мне не приходилось пользоваться компасом, хотя, как им пользоваться, нас учили еще в школе. Я помню, вообще осенью, когда еще теплая погода стояла, у нас был такой внеклассный урок, урок здоровья он назывался. Нас выводили на свежий воздух куда-нибудь, и вот там вот учили и компасом пользоваться, и ориентироваться на местности, и костер разжигать. Ну, в общем, какие-то придумывали трудности, с которыми мы должны были справляться. А, еще босиком по шишкам ходили. Это вот то, знаете, современное гвоздестояние как будто бы. Вот так вот, ребята, в преддверии сентября всем родителям школьников удачи, терпения, денег. А школьникам, конечно же, хороших оценок. Учитесь хорошо, это точно пригодится. Иван Соловьев, это я. Скоро послушаем дискотеку «Аварию». Группа «Винтаж» появится и «Айова» прямо сейчас здесь на русском. Я не...

0: Закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио». Всегда с тобой.
2: Реклама на русском.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Да все заработали.
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
8: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Статнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Статнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
9: Акция действует на АЗС «Статнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Статнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.statneft.ru.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
14: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
15: Тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
16: Милый, собираем чемоданы.
17: Мы же только разобрали.
16: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
18: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито-путешествия.
19: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
8: Как я по всему этому соскучился!
5: «Адский шеф». Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
12: Время покажет, кто на хлеб икру намажет. Рекламная служба «Русского радио». 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.

0: Вася, блин.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
1: Русское радио.

0: Насколько хватит сил? А сил-то ведь хватало, ого-го, насколько. Они просто были. Я вспоминаю свои безумные студенческие годы, да, когда вот так вот могли тусить, тусить, тусить, и к первой паре к 8 утра из ночного клуба явиться. Да, было дело. Вы слушаете Русское радио, но сейчас мы с вами тусим на работе, делами серьезными занимаемся, деньги зарабатываем. Иван Соловьев, это я. До конца этого часа много, много лучшей классной музыки. Стас Пьеха подхватывает эстафету. Хорошего всем настроения и, конечно же, пусть хватит сил.
1: Иван Соловьев на Русском радио.

0: Это когда сначала долго копишь.
1: Или не копишь.
2: В смысле?
1: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
3: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10. /31-10.
5: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
7: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
10: Окошкина.
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
12: Каждый раз мечтаю начать новую жизнь. И что мешает? Старая.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Русское радио. Что слушает страна?
15: Ветер меняет направление.
14: Русское радио.
16: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
14: Слушайте лучшее, любимое на русском.
17: Звук поставь.

0: радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Мошенники перед началом учебного года активизировали атаки на родителей школьников, используя схемы с фальшивыми сборами на нужды класса. Аферисты также могут представляться классными руководителями или сотрудниками администрации школы и просить назвать код из СМС под предлогом добавления ребенка в список учеников. Другими распространенными схемами эксперты называют рассылку ссылок на поддельные магазины с якобы скидками на школьные товары. Еще 6 детских площадок обновили в Донской столице, сообщил глава города Александр Скрябин. Игровые пространства благоустроили в Пролетарском районе. Зоны отдыха преобразились во дворах на проспекте 40-летия Победы и переулке Грибоедовском. Игровые элементы здесь обновили, а территории вокруг привели в порядок. Напомню, в этом году в Ростове планируют благоустроить более 120 детских игровых площадок. Сегодня в Таганроге стартует фестиваль «Фуфа великолепная». Он приурочен к 130-летию со дня рождения народной артистки СССР Фаины Раневской. Чтобы погрузить гостей в мир творчества и остроумных афоризмов актрисы, организаторы подготовили насыщенную программу. Будут читать лекции, устраивать выставки, проведут мастер-класс, конкурс рисунков и интерактивную игру. В Ростове ясно, плюс 29. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
3: «Темпавто» – официальный дилер «Вая». Мы открылись. «Вая» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Вая», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Вая» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русском радио Иван Соловьев.
4: Но вы только посмотрите, день примирительного поцелуя сегодня. Я даже не стал читать описание, и так все понятно. Если вы находитесь с кем-то в ссоре, то нужно обязательно поцеловаться и, соответственно, помириться. Но, конечно же, если это только родной и близкий человек, с кем целоваться можно. А как вот с коллегой, допустим, в напряженных отношениях? Ну как с ним целоваться? Обняться и помириться. Поэтому, ребятки, давайте жить дружно, не держать ни обиды, ни зла. Это же, знаете, это же как камень, который давит на плечи. Кот Леопольд. Вспоминаем кота Леопольда и следуем его философии жизни. Живем дружно. И, конечно же, все это под музыку Русского радио. Скоро Анна Асти и Дима Билан в дуэте. Ева Польна появится и Денис Кляйн. Прямо сейчас здесь на русском. Хорошего дня.
5: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 29 ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина. Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
5: Дорогая теща, телеграмму о вашем приезде получили. В остальном у нас все хорошо.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Что слушает страна?
7: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
8: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
0: Слушайте лучше. Любимое на русском.

я помню, когда в школе учили запомнить, что такое пролог и что такое эпилог. Ну, давайте вспоминать. Пролог это, да, это то, что впереди, это вступительная часть произведения. Задача подготовить читателя или зрителя к действию. А эпилог, соответственно, это уже заключительная часть произведения. Так вот, как запомнить? Пролог. Буква «П» первая. Она стоит в алфавите раньше, чем эпилог буква «Э». Вот так вот и запоминали. Вот таким хитростям прибегали наши учителя. Привет еще раз всем. Доброго, хорошего дня, отличного настроения. Максим появляется в нашем эфире. Скоро Мари Краймбрери и Григорий Лепс также появятся здесь. Иван Соловьев, так меня зовут. Хорошего настроения, хорошего дня.

0: Пирожкова. Она решила остаться. С утра и до вечера. Каждый час. Слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
1: Друзья, это Артур Пирожков. Удивительно, как одна мелодия может вернуть нас в конкретный день к определенным людям и чувствам. Я хочу вместе с вами вспомнить эти моменты и приглашаю вас в свое закулисье.
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
0: 27 августа. Не пропустите. День Артура Пирожкова. На Русском радио.
3: Перешутить Антона? Невозможно!
0: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
3: Придумывайте сами!
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
3: Я лично!
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски!
3: Не кислые шутки!
0: На Русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк. Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
11: Категория 16+.
12: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф возвращается».
13: Как я по всему этому соскучился.
12: «Адский шеф». Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
14: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: Когда в семье есть военные, все ходят по струнке. Когда музыканты, всем по барабану. Рекламная служба Русского радио 579-779.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: А за что я люблю огуречный соус релиш? Да за то, что он очень прост в приготовлении, а результат потрясающий. С чем его едят? Хот-доги, бургеры, стейки, шашлыки, котлеты, колбаски, картошка, сэндвичи, бутерброды, брускеты и так далее и тому подобное. Давайте, ребятки, готовить. Огурцы нарезаем мелким кубиком. Таким же кубиком нарезаем репчатый лук. Сладкий болгарский перец и острый перец чили пропускаем через крупную мясорубку. Ко всем овощам добавляем соль, сахар, куркума, горчица зернистая, горчица дижонская, уксус и растительное масло. Все тщательно перемешиваем, ставим на огонь. Как только масса закипит, убавляем и тушим где-то минут 10. После добавляем в разведенной воде кукурузный крахмал и томим еще 3 минуты. Все, ребята, вот и все. Наивкуснейший соус релиш готов. Остынет, уже можно есть. Но я его готовлю в большом количестве. Сегодня у меня с утра вышла 10-литровая кастрюля. Разливаю в стерилизованной банке, закрываю винтовой крышкой. И в таком виде он у меня хранится и в холодильнике, и в шкафу при комнатной температуре. Вам точно нужен подробный рецепт. За ним заходите в мой кулинарный канал в мессенджере Макс. В Максе наберите Иван Соловьев в поиске. Вот он, мой кулинарный канал. Вот он, пожалуйста, видеорецепт для вас. Не забудьте подписаться. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Что слушает страна?
1: Делай все, что

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Гипермаркет «Офисмаг».
3: Звонок для учителя.
4: А «Офисмаг» для родителя. В гипермаркетах «Офисмаг» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
2: Экономьте с «Офисмаг».
4: ООО «Офисмаг» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо не ходи, что попало не смотри.
8: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
9: В тарифе МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
10: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
11: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
12: Знайте, если название блюда начинается со слова «ленивый», то из ленивого там будете только вы. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.

0: Нет, ребята, никаких шансов не принять участие в «Стали заказов» на Русском радио. Начинаем в 17.00 после выпуска новостей. Заходите в мессенджер Макс, наша группа «Русское радио». Прямо сейчас опубликуем пост о том, что «Стол заказов» начинает работу. Вот в комментариях я жду ваши приветы, поздравления и пожелания. Иван Соловьев, так меня зовут, с удовольствием все буду читать в прямом эфире. Ну а вы пишите, не останавливаясь. Вы слушаете «Русское радио» до конца этого часа. Еще много классной музыки.
1: «Русское радио». Золотая история. Фабрика «Лёлик».

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на Русском радио.
2: По информации Центробанка России, на вторник курс доллара по отношению к рублю вырос на 37 копеек и составляет 83 рубля 29 копеек. Курс евро также вырос на 58 копеек и составляет 97 рублей 44 копейки.
3: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
4: Планируете купить новый автомобиль? Тогда сейчас лучший момент познакомиться с Tenet. Я, руководитель отдела продаж автосалона «Прайд», приглашаю вас воспользоваться специальным предложением. Мы подготовили выгодные условия покупки и персонализацию.

0: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511-4040. Магазин «Дверной».
2: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
3: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье, собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 100 56 68. Azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК «Прометей». ОГРН 118 237 502 5304. Село Небук, территория ОК «Прометей 1».
4: Кошелек как луковица. Открыл и заплакал.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
7: Как устроен этот мир? Что имеем, не храним? Правда одна, нет или да?
6: Любимое на русском.

0: Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
1: Наполовину мой, я обернулась птицей.
0: Только лучше.
2: На крыше городских домов вы прятались от лишних глаз.
0: Только любимые.
3: Танцую, как будто рядом океан.
0: Слушайте «Лучшее, любимое» на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Казахстан начал поставки небольших партий бензина в Россию. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минэнергореспублики. Глава ведомства отметил, что казахстанский НПЗ-конденсат будет перерабатывать российскую нефть и поставлять в Россию 70% полученных в результате нефтепродуктов. В Минэнерго России пока не комментировали эту информацию. На выходных сообщалось, что в один из балтийских портов из Турции идет танкер с топливом для России. Между тем, в Мурманске разгрузили первые прибывшие по Северному морскому пути контейнеровоз из Китая. Судно доставило 502 контейнера с автозапчастями и автокомплектующими. Их разгрузка заняла 4 дня, пишет сайт aif.ru. После оформления контейнеры по железной дороге направят получателям в центральной части России. Северный морской путь – это кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком. Ипотека может подорожать из-за атак беспилотников. Российские банки начали включать риск налета БПЛА в требования к страхованию ипотечного жилья. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на участников страхового рынка. Пока такая практика применяется точечно, прежде всего для недвижимости в приграничных и других уязвимых регионах. Сам риск может входить в страхование от терроризма, диверсии или падения летательных аппаратов. Расширенное покрытие может увеличить стоимость страховки примерно на 10-20%. Мировая рождаемость впервые опустилась ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения. Об этом говорится в международном исследовании под названием «Терра инкогнита». По оценкам авторов, глобальный коэффициент рождаемости сейчас составляет около 2,2 ребенка на женщину или ниже. Такого не происходило никогда, ни во время войн, ни во время пандемий, говорится в этом документе. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Стол заказов». Привет и поздравления присылайте Ивану Соловьеву.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: А вот сейчас и начинается все самое интересное. А самое интересное, это, конечно же, ваши приветы, поздравления, пожелания, ваши сообщения. Заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское Радио. Мы уже опубликовали пост о том, что стол заказов начинает свою работу. А в комментариях, пожалуйста, ребят, вот все что угодно. Признавайтесь в любви, поздравляйте друг друга, приветы передавайте. Я Иван Соловьев, вижу, что уже прилетели первые сообщения, начинаю читать. А привет братишке Ване, передает Варвара. Иван, привет, вы супер. Привет родным, семье Смагиным от Натальи. Просим поздравить с днем рождения Анастасию Прохоровскую. Желаем ей огромного счастья. Поздравляет из Ставрополья многие с огромным приветом во главе с Натальей. Привет, Русское Радио. Хочу пожелать хорошей дороги своей тете Кате. Не усни за рулем. Юля говорит, ой-ой-ой, ребятки. Если только, вот как только почувствовали какое-то недомогание, сразу остановились, умылись прохладной водой. Огромный привет маме, бабушке большой привет, теплый привет из солнечного Геленджика от Юлии. И огромный привет мужу Александру, доченьке Настеньке от любящей супруги и мамы Елены, город Ростов-на-Дону.
0: Стол заказов на Русском Радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 29 ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
6: Окошкина.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
9: «Моя клиника».
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
13: Звонок будильника означает, что лучшая часть суток закончилось.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?
14: Это темная полоса. Мы не вместе, а на краю.
0: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.
15: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
16: Огромный привет деткам передает Лидия. Детей зовут Бажена, Теона, Оливия и Мартин, а также супругу Георгию. Большой привет. Привет, Иван. Привет, Русское радио. Передаем привет коллегам из сектора, из МТС-сектора, Жене Денисовой. Ребята, всем хорошего настроения и больших-больших зарплат, Настя Трофимова пожелала. Бабушке Ире большой привет от Алексея Ильина, она сейчас на работе. Большой привет Наталье из Камышина, передает всем своим друзьям, Саше Старченко. Я тебя вообще люблю, ты лучший-прелучший. Привет из Башкирии, племяннику Салавату Марсовичу большой привет от Светланы. Привет из деревни Медведева от Юлии. Кумовьям привет Маловым и Цветковым. А также семье Макаровых большой привет. Макаровых Стеблиенко, Захаровых Маляровых в село Тепелево. И замечательной Юле тоже большой привет. Всем мира и хорошей погоды. Всем бонжур! Привет сестричке Варе, пусть у нее все будет хорошо. Иван, привет большой тебе, спасибо тебе за твой кулинарный блог, давно подписано, пишет Виктория. Большой привет передаю мужу Владимиру, дочке Веронике и сыну Максиму от Виктории Щелковой. Спасибо большое, я вот все для вас, дорогих и любимых.
15: На русском радио «Стол заказов». Русское радио «Золотая история». Дмитрий Маликов, «Не скучай».

0: Реклама на русском.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: только видео. 12+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: После 40 жизнь только начинается.
5: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Топ покупок месяца.
8: JQJ 6. Отправиться в путешествие с близкими.
7: А мода C5. Добавить стиля.
8: JQJ 7. Впечатлить друзей.
7: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: Да что вы заработали?
10: Что?
9: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
11: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
12: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: Моя любимая спортивная дистанция – стометровка от дивана до холодильника с препятствием в виде кота. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Ай, какие вы молодцы! Делитесь своей радостью, делитесь своим счастьем. Привет, Русское радио, привет тем, кто уже вышел на работу, передает Надежда. И у кого лето плавно переходит в осень. Пусть дожди будут еще не такие холодные и долгие, а солнышко пусть хоть немного нас порадует. Ребят, 25 августа. Прекратить! Привет, Русское радио, привет всему коллективу магазина, определенного магазина, не буду называть название, озвучивать. Всем хорошего настроения и приятного завершения лета от Валерии. Привет, Русское радио, лето подходит к концу, скоро уезжать на учебу, на легкой атлетике небольшой перерыв, после которого со своим любимым тренером я не увижусь до Нового года. Так что передаю большущий привет Наталье Анатольевне, спортшкола Альтаир, желаю хорошо провести последнюю неделю отпуска и вернуться к тренировкам с новыми силами. Емелька, город Тихорецк, Краснодарский край. Поздравляем друга Александра Леонова из Санкт-Петербурга с днем рождения. Приезжай почаще в гости. От друзей детства, Орловская область. Поздравляю любимого мужа Александра из Брянска с днем рождения, 45. Сейчас сидим в гараже, жарим шашлычки. Погода не дала выехать на природу, как будто бы сожалеет жена Лили. Лилия, не переживайте. Привет милому, Юлия передает. Иван, привет, привет всем жителям славного города Можайска. Пусть в эту пасмурную погоду никто не находит поводов для грусти и меланхолии. Всех обнимаю. От Анны сообщение пришло. Огромный привет Алсу, Амине и Аделе. И привет супругу Сергею Рябову и деткам Катюше и Максиму. Люблю вас, ваша Анюта.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Дай привет мужу Василько. Ирина просит, он строит нам красивую дачу. Какой Василек, молодец. Привет любимому Саше из Вязников от любимой Нины. Привет большой Флюзе из Башкирии. Мы встретились и провели отлично время. Артур из Бангладеш написал. Но снова у нас расстояние. Но в декабре вновь будем вместе. Огромный ей привет и моя любовь летит не через расстояние. Как мило. Мы за вашим сериалом наблюдаем все коллективом Русского радио. Солнышко передает привет Рамилю. Солнышко зовут Анна. Мама, я тебя очень люблю, сообщает дочь Ляна. Привет бывшим одноклассникам передает Полина Терехина. Люблю и по всем безумно скучаю. Огромный привет Марии от Оксанчика. Желаю хорошего вечера, хорошего настроения. Я по ней очень-очень сильно соскучилась. Привет, Русское радио. Мой привет улетает в Рязань Юлине Федовой и нашему крестному Алексею. А также огромный привет улетает мужу Андрею. Мы очень любим тебя, сообщает Антонина. Огромный привет маме. Мамочка, я тебя люблю. Твоя дочь Соня. Привет Олечке Мельниковой от мужа Евгения и девочкам ОТК «Электросталь». Скорейшего завершения рабочего дня. Огромный привет мужу Евгению. Он сейчас едет домой, а дома его ждут пирожки, сообщает жена Оля, город «Электросталь». А с чем? Это уже меня лично интересует. Привет, хочу передать всем, кто настроен на волну Русского радио. Мы сейчас с кошкой едем к ветеринару, Елена Архипова пишет, на какой-то там укольчик. Пожелайте нам скорейшего выздоровления. Ой, не болейте, слушайте, когда животные домашние болеют, сердце просто кровью обливаются. Они же ничего сказать не могут, да? Глазами только мокрыми хлопают, бедолаги. В общем, ребята, кстати, завтра день благодарности собаке. Не знаю, зачем я сейчас это сказал, но вот вспомнил. Калининград, привет любимой радиостанции. Мы на даче с любимым мужем Кириллом. Ему тоже большой привет. Всем добра и хороших теплых денечков от Екатерины.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: день Артура Пирожкова. Она решила остаться. С утра и до вечера, каждый час, слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
1: Друзья, это Артур Пирожков. Каждая из этих песен для меня абсолютно отдельная история. В этот день я стану к вам еще ближе и расскажу то, что обычно остается за кадром.
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
0: 27 августа. Не пропустите. День Артура Пирожкова. На русском радио. Реклама на русском.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
14: В этом весь ты.
13: И в этом весь ты.
15: Подробнее на t-bank.ru. АО «Т-банк» 0+.
16: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России. И усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
17: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу Riviera. Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
18: Я достиг финансовой стабильности. Денег нет. Не было. И, похоже, не будет. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Огромный привет всем из северного городка Покачи. Поздравляю любимого мужа Сережку с днем рождения. Хочу пожелать ему всех благ. От Натальи пришло сообщение. Любимое русское радио, пожелайте, пожалуйста, мира и добра. А еще привет Нате, в город Воронеж улетает, и другу Хансуляну в Казахстан от Анжелы. Привет, русское радио, привет девочкам из компании Д. Трейд Наташи, Ирине, Гале. Отдельный привет Стасу от Аделиночки. Хочу поздравить свою жену Аринчика с юбилеем. Счастья тебе, родная, желает Евгений. Люблю Беларусь, пишет Евгений. Всем белорусам большой привет. Слушаю русское радио всегда. Женя, а может быть, это и девушка. Вот непонятно. Привет, русское радио, привет девчонкам по работе. Лиане, Ларисе Ивановне, вы супер, девочки. От Галины пришло сообщение. Иван, привет. Спасибо тебе большое, что передал привет Васильку. Это тот Василек, что красивую дачу строит. Да не за что. Привет всем, чудесного настроения. Привет сыну Андрею и дочке Маше от мамы Лены. И давайте в финал на сегодня. Огромный привет брату Арсению. Поздравляю его с днем рождения. 16 лет. Пусть будет самым счастливым. Семья тебя очень любит. Все, ребятки, спасибо вам за ваши добрые и классные сообщения. Следующий стол заказов ловите в эфире в 22:00, а этот я закрываю.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.
0: Одно закрыли, другое открыли.
2: Да, голос.
3: Да, сегодня такой привет. День, что без нашего шоу, по-моему, у всех будет отвратительный вечер. Погода мерзкая.
0: Мы как батарея, мы как теплое одеяло.
2: Подожди, что значит голос? Когда дают команду «Голос», должна вкусняшка какая-то.
0: Сейчас я в тебя кину чем-нибудь.
2: Ты лучше кинь своим релишем, дай бог ему здоровья.
0: Дай бог ему здоровья.
2: Голос главный.
0: А я думаю, чего они не отреагировали на мою команду?
2: Да, подкорми сначала. Подкорми, потом это спать укладывай. Короче, друзья мои, Иван, конечно, распоясался, чего уж там говорить. Он почувствовал себя в любимой семье, а мы почувствовали, что он нас любит. Да, Юля?
3: Ага, конечно.
2: Чего?
3: Ты понимаешь, я уже сижу и пытаюсь изучить тему нашу сегодняшнюю вечернюю.
2: Я тебе
3: потому
2: сейчас
3: что
2: помогу.
3: Я уже нырнула.
0: Давайте раскидаем
3: туда.
0: Ролик, кто мама, кто папа, кто ребенок.
2: Я вам сейчас, сейчас я вам и мама, и папа, и ребенок буду. Сейчас все разжую.
0: Давай.
2: Чуть-чуть.
3: Давай.
2: Короче, друзья мои, сегодня наша программа станет особенно интересной для тех, кто незаметно для себя превратился в собственных родителей.
0: Угу.
2: Представьте, как это, значит, бывает. Ты в детстве смотришь на отца, он приходит с работы, садится на диван, включает новости и начинает тяжело на всю квартиру вздыхать и чесать эту самую поясницу.
0: И комментировать.
2: А ты думаешь, ну что за ветхость, ну зачем издавать эти звуки раненого тюленя? Я никогда так делать не буду. Короче, проходит 30 лет. Вторник, ты переступаешь порог, кости хрустят, ты падаешь в кресло и выдаешь мощное «О, господи, хорошо-то как!» И все, нокаут, друзья мои. Сын на тебя смотрит с ужасом, а в твоей голове тихо звучит родительский смех.
3: Да.
0: И теперь давай тема.
2: Тема такая. Родительские привычки, которые вы яростно не принимали в детстве, а теперь сами делаете точно так же.
0: Вот так вот, ребята. Заходите в мессенджер Макс. Наш канал «Русское радио». Мы уже опубликовали пост с темой. В комментариях мы ждем вашей истории.
2: И телефон еще есть. +7 495 995 105 и 7. Давайте, друзья мои, вместе признаем свое поражение и посмеемся над своим взрослением. Хорошая идея.

0: В магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРНП 325 619 600 156 873.
1: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
2: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд». Емкость 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Есть автомобили, которые выбирают разумом, а есть имена, которые выбирают сердцем. «Волга» – легендарный бренд для тех, кто ценит статус, масштаб и уверенность в каждой детали. Откройте для себя мир новых автомобилей «Волга» в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 352А. Все модели доступны для тест-драйва. Телефон 200-18-81.
8: Чистая квартира и вкусный ужин. Два признака неисправного компьютера.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Русское радио. Что слушает страна?
11: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Но я...

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. СМИ узнали, что в Москву прилетел директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Интерфакс со ссылкой на источник сообщает, что он прилетел на некие переговоры. Агентство ТАСС передает, что директор ЦРУ уже проводит закрытые встречи в Москве. Сегодня в московском аэропорту Внуково приземлился военно-транспортный самолет ВВС США Boeing С-17. Он прилетел из Риги, а изначально вылетел из города Кэмп-Спрингс в США, где базируется самолет американского президента. Официально все это пока не комментировали. Росфинмониторинг будет с 1 сентября следить за всеми переводами россиян. Финразведка получит доступ к платежам системы МИР, системы быстрых платежей СБП, а также к операциям с использованием единого QR-кода, пишет РИА Новости. Эта норма содержится в законе, подписанном в прошлом году. Меры направлены, как заявляется, на повышение эффективности национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов. В Думу внесли законопроект о семейном предпринимательстве. К таким предприятиям предлагают относить микропредприятия с выручкой до 120 миллионов рублей в год и штатом до 15 человек, где не менее половины сотрудников – члены одной семьи. Такие организации планируют включать в перечень социальных предприятий. Это позволит регионам предоставлять им адресную финансовую поддержку и льготы, пишет газета «Коммерсант». НАСА запустит в космос новый уникальный телескоп под названием «Риман». Пуск запланирован на 30 августа. Аппарат оснащен 300-мегапиксельной инфракрасной камерой, которая захватывает в 100 раз больше неба, чем телескоп «Хаббл». Он может обнаружить около 100 тысяч новых планет. Это больше, чем все предыдущие миссии по поиску планет вместе взятые. Еще «Риман» будет искать темную материю и черные дыры. Ну а ведущие нашего вечернего шоу будут искать и рассказывать для вас самые интересные истории. Присоединяйтесь. Далее вечером. На русском.
0: Новости на русском.
2: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
3: Что значит, мы будем искать интересные истории?
4: Мы их уже нашли.
3: Они на нас будут сыпаться, как из рога изобилия интересных историй. Согласитесь?
5: Это правда. Абсолютно точно.
3: Правда. Друзья мои, это комедийная программа сегодня.
4: Да?
3: А что, нет?
4: Да.
3: Сегодня она особенно интересна для тех, кто уже начал выключать свет в пустых комнатах со словами «Я вам что, Рокфеллер?»
5: Абсолютно вот. Так и есть, это я.
3: Давай тогда и тему рассказывай, какая у нас сегодня.
5: Ну, у нас, мы сегодня говорим о привычках ваших родителей, которые были всю жизнь в детстве, вы на это смотрели, вас это все бесило, ужасно раздражало.
3: Да, а теперь сами такие стали.
5: И более того, как только ты становишься родителем, ты начинаешь на автомате повторять то же самое «Закрой рот и ешь», закругляйся, ну вот яйца курицу не учат и так далее, и так далее. Это ужас.
4: Ну, не только когда ты родителем становишься, а просто когда взрослеешь, взрослым человеком становишься и понимаешь, смотришь на себя, да ты даже внешне. Вот прям стоит отец на меня смотрит.
5: Ну, вы не взрослые люди, ребята.
3: Я вылитая мама,
5: конечно. Я вас не воспринимаю как взрослых людей, никак.
4: Это что это вдруг?
5: А потому что вы какие-то, вы молодые, вы у меня где-то в голове два образа, двух юных, заводных, очень горячих ребят.
4: Ты понимаешь, да?
3: То есть, подожди, сейчас это самое, что началось?
4: Что началось-то?
3: Я думаю, сейчас мы как к детям относятся.
4: Да,
3: относишься,
4: да,
3: ты
4: да,
3: к нам?
4: По-матерински.
3: Есть, да, есть по-матерински?
5: С теплом, конечно.
3: Тогда
5: заботы.
3: Жду к зиме варежки на резинке.
5: Шапку надень.
4: Лыжи, миники.
5: И не общайся с незнакомцами.
3: Вот это все, друзья мои.
4: Ребята, какую родительскую привычку вы долго не принимали, не понимали в детстве, в юности, а вот теперь сами делаете точно так же. Мессенджер Макс наш работает. Заходите, Русское радио. Пост опубликован в комментариях. Мы ждем вашей истории.
3: И, друзья мои, я вам расскажу, есть одно техническое изобретение,
4: да.
3: Называется телефон. На нем есть кнопки. Если вы попадете по цифрам плюс 7495-995-105,7, ваш голос услышит самая большая радиоаудитория в мире. Зуб даю.
2: Вечер на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 29 ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ1ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Пап, а что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
7: Или не копишь.
6: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
5: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
8: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
9: Застройщик ООО «СК-10, номер 12». Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
11: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
15: Окошкина.
16: С 1 сентября возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
17: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
16: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
18: Мой сын никуда не поедет от меня.
16: На телеканале Ю.
19: Для зрителей старше 16 лет.
20: Еще два блинчика и все, все, расходимся. Сказали мне швы на брюках.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
21: И как бы ни старался, никак.
0: Русское радио.

0: выпуском. Сандр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Мы сегодня добрым словом вспоминаем привычки наших родителей, которые нас в детстве немножечко раздражали, бесили и т.д. и т.п. А сейчас, спустя многие годы, став взрослыми, мы сами так делаем. Вот у меня отец, я никогда этого не понимал, когда я был ребенком. Вот мы собирались куда-то путешествие на автомобиле. Пока он досконально салон внутри не протрет от пыли, мы никуда не отправлялись. А я стоял с ноги на ногу, переминался, да когда уже, да когда? Да поехали уже. Нет, пока все не протрет идеально. Еще и потом, когда автопылесос появился, это вообще ужас какой-то просто. Ну и что вы думаете, сейчас делаю то же самое? Я даже вот просто на работу выезжаю, сажусь в автомобиль, если я вижу какая-то пыль в машине, я начинаю, тут же достаю тряпки, начинаю все протирать, вытирать и ловлю себя на мысли, что я вот копия отец в этом.
2: Да что там, друзья мои, мало кто знает, что Иван, приходя на работу, он кресло протирает хлоркой, перекисью водорода 300 раз.
1: Вот ты как будто бы пошутил, а это так и есть.
2: А я говорю, а я всегда шучу, так и есть, зато меня и любят. Артур Богданов написал нам, это вот с этого нужно начать нашу сегодняшнюю программу, потому что это есть и от этого никуда не денешься. Родительская привычка в детстве. Вставать рано утром, чтобы сделать дела, которые можно сделать за полчаса. Теперь я сам встаю очень рано, сделаю, хожу, жду 2 часа, когда на работу выходить. Артур тот самый из Бангладеш. Друзья, слушайте, истинная взрослость, не устаю повторять, наступает не тогда, когда тебе разрешают в магазине покупать товары 18+. Да. Она наступает тогда, когда все еще спят, а ты в 5 утра уже смертельно устал. От сделанных дел.
3: И более того, ты дела делаешь не только за себя, но и за того парня. А в моем случае за 2 парней, еще за 2 кошек. И вот очень у Марины смешно написала: зевать со звуком. О, это ужас. Моя мама всегда зевает со звуком. Зевок выдыхает чуть ли не с криком. И я вот недавно сама так зевнула, и с ужасом, и смехом понимаю, а чего я ору-то зевая?
2: А я могу сказать, мне кажется, с возрастом приходит привычка издавать разные звуки, чтобы тебя просто не потеряли из виду родственники. Мама, она там,
1: чтобы не забыли
2: тут,
1: о тебе.
2: Тут поворчит, там кряхтит, и вроде ты знаешь, ну как, любишь ее, и знаешь, что она в каком углу квартиры нашего 100-метрового дома она сейчас находится, и что с ней все в порядке.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Да что вы заработали?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
11: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: Видео 12+.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Обливание холодной водой дарит хорошее настроение. Независимо, кого обливаешь. Ха. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Да, удивительно это чувство, когда вдруг ты ловишь себя на маминой интонации, да, на папином жесте. И в эту секунду ты понимаешь, не на папиной жести, жест. И ты понимаешь, что это не просто привычка, это какая-то невидимая ниточка, которая связывает поколение и делает нас одной большой семьей.
2: Да, я тоже сейчас поймался на мысли, когда папа смотрит телевизор, комментирует все новости.
1: Да.
2: Так я ведь тоже сейчас это делаю. То же самое происходит.
1: С телеком вообще мы клуб любителей поговорить с телеком.
2: История от Киры сейчас, кстати, многие узнают себя в ней. Когда не послушаешь маму, а спустя какое-то время получается именно так, как мама сказала,
1: да.
2: И вот эта фраза ее летит: «А я тебе говорила!»
1: Да.
2: И ведь
1: да.
2: Всегда хотелось сделать по-своему, но постоянно провал, и вслед летит эта фраза. Так вот, она меня очень бесила, продолжает Кира. Но сейчас, когда я сама мама, я своим детям постоянно это говорю: «А я говорила!»
1: Вот будут свои дети, поймешь.
3: Да, то же самое.
1: Ну, Нурия наша из Казани, наконец-то! Заждались ее сообщения. Меня аж бесило, когда мой папа любил повторять: «Яйца куриц не учат». А мне самой, ой, как хочется сказать эту фразу своим детям. Ну что, Нурия, добро пожаловать в клуб куриц. В клуб куриц, понимаете? И ведь в детстве почему бесит? Ты такой стоишь модный, в кроссовках, в прическе. Подходишь к бате, пытаешься объяснить ему, как устроить мир, он говорит: «Яйца куриц не учат». И все, твой аргумент уничтожен какой-то там птицефермой.
2: Вот.
3: Конечно, а еще у моего сына появился специальный выражение лица, которое означает: «Господи, мам, ты такая хорошая, я тебя так люблю, но не надо твоего жизненного опыта».
0: Вечер на русском.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Итак, дорогие друзья, вопрос: что делать с огурцами-переростками? Понятное дело, что их можно есть, как бы, да, хрустеть. Но есть еще один прекрасный вариант. Огуречный соус релиш.
2: Все, я на лопатках.
1: Вы знаете,
2: друзья,
1: за что я люблю этот соус? Потому что он простой в приготовлении, а результат просто потрясающий. Ну, с чем едят соус релиш? Хот-доги, бургеры, стейки, шашлыки, котлеты, колбаски, картошка, сэндвичи, бутерброды, брускеты и так далее и тому подобное.
2: Так и есть.
1: Просто ложки на хлеб даже можно.
2: Вообще.
1: Понимаете? Давайте готовить. Итак, огурцы-переростки, ну и обычные тоже подойдут. Нарезаем мелким кубиком. Таким же мелким кубиком нарезаем репчатый лук. Сладкий болгарский перец и острый перец чили пропускаем через крупную мясорубку. Соединяем все овощи. Добавляем соль, сахар, куркуму, горчица зернистая, горчица дижонская, уксус и растительное масло. Все это тщательно перемешиваем и ставим на огонь. Как только масса закипит, убавляем огонь и держим минут 10, так, чтобы побулькивало слегка, так делала. После, когда прошло 10 минут, добавляем разведенный в воде кукурузный крахмал и томим еще минутки 3. Все,
2: да.
1: Соус готов.
3: Вкуснятина.
1: Остыл соус, можно сразу же есть, а можно, как я, в стерилизованные банки закатать, закрыть и хранить целый год до следующего урожая и в холодильнике, и при комнатной температуре в шкафу.
2: Смешно целый год хранить релиш. Как его можно, не знаю.
3: Да,
1: Саша,
3: да,
1: у меня,
3: да,
1: кстати, одна баночка с прошлого года еще осталась. А сегодня я с утра, вот не поверите, встал в 6 утра и начал огурцы крошить. 10 литров кастрюля, полная соуса релиш.
2: Это, знаете, релиш хорошо готовит тому, у кого с утра немножко руки по... Тремор утренний.
3: На самом деле, я вам хочу сказать, это вот мой собственный лайфхак. Если вы вынуждены, ну там, скажем, сидеть на диете, худеть или придерживаться здорового питания, какую-нибудь индейку или куриную грудку, вот, которую так проглотить невозможно, вот этой штукой смазываете, и все, идет.
1: Ребятки,
3: на ура.
1: При многомиллионной аудитории Русского радио обещаю, что с этого, вот из этой 10-литровой кастрюли по баночке я вам обязательно принесу.
2: По 5-литровой баночке!
1: А вы, дорогие друзья, заходите в мой кулинарный канал в мессенджере Макс, там подробный видеорецепт. В Максе набираете Иван Соловьев, вот он мой канал, подписываемся обязательно. Вам со мной вкусно, а мне с вами интересно. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на campgeta.t2.ru.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на t2.ru, а у Т-банк 0+.
8: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
12: В ленте. Играйте в «Лентоманию» с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
13: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой

0: Офисмаг. Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
3: Один кабачок съешь сам, а другой оставь врагу. Значит, добавь морковь и посоли. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Тема, да. О, коллега, пожалуйста, прошу.
2: Да, уступай.
1: Да, ладно, давай, уступай.
2: Тема сегодня — родительские привычки, от которых нас трясло в детстве, а теперь мы делаем так же. Например, передаем слово коллеге в эфире.
3: Я хочу прочитать историю от Марины. Привет, Русское радио. У меня есть родная сестра. Мы с ней в детстве, ничего не могли случайно просто так вот поделить. Постоянно ругались.
4: О, да.
3: И мама нам всегда говорила: так, девки, не можете играть вместе, разойдитесь по разным комнатам.
1: Угу.
3: Сейчас у меня дочки-двойняшки, продолжает Марина. И ровно такая же ситуация. Говорю им то же самое, те же самые слова. Не можете спокойно играть вместе, разбежались по разным комнатам.
2: Несправедливо. Потому что я не хочу спокойно играть. Я хочу с сестрой цапаться.
4: Конечно. Если двойняшки, значит ровесницы. А если сестра младшая, как у меня, тут уже другой клинкор начинается.
3: А если сестра старшая, как у меня?
2: А у меня еще у подруги, я был свидетелем, ребенок сидит, она ему говорит: что ты капризничаешь, что ты хочешь? Он: хочу капризничать. Просто человеку хочется капризничать.
4: Ой, а можно я тоже так буду делать? Мне так понравилось.
2: Попробуй.
4: С
3: нами не забалуешь.
4: Это я уже поняла, да.
2: Это в рамках закона Российской Федерации. Ну, тебе еще нужно понравиться двум видам мужчин.
4: Да, ладно, хорошо. А можно я немножко про свою печальную долю? Марина вот как раз на эту тему пишет: не ходи в колготках, в чулках зимой, простудишься. И да, поумнела немножко, сама так говорю своим детям. Мне кажется, все девчонки это слышали от своих мам. А так хотелось. В мое время, когда я ходила в школу, было модно носить юбки независимо от времени года. Длина 45 сантиметров от талии. И не сантиметром больше.
2: А я еще могу сказать, что, в принципе, те, кому в нашем детстве говорили: не ходи в одних колготках, сейчас в таких гамашах ходят, еще бабушки позавидуют.
4: Что
2: модно, понимаете ли.
4: Ну, конечно.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на среду курс доллара по отношению к рублю вырос на 1 рубль 18 копеек и составляет 84 рубля 46 копеек. Курс евро также вырос на 1 рубль и 8 копеек и составляет 98 рублей 52 копейки.
3: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
4: Планируете купить новый автомобиль? Тогда сейчас лучший момент познакомиться с Теннет. Я, руководитель отдела продаж автосалона «Прайд», приглашаю вас

0: Высота Римстрой.
1: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
3: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Есть автомобили, которые выбирают разумом, а есть имена, которые выбирают сердцем. «Волга» — легендарный бренд для тех, кто ценит статус, масштаб и уверенность в каждой детали. Откройте для себя мир новых автомобилей «Волга» в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 352А. Все модели доступны для тест-драйва. Телефон 200-18-81.
10: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК «Прометей». ОГРН 118 237 502 5304. Село Небук, территория ОК «Прометей 1».
11: Сувенир – это такой товар, который в своем городе вы бы никогда не купили.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Что слушает страна?
14: И как бы ни старался, никогда.
13: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. При пожаре на Амурском газохимическом комплексе погибли 3 человека. Жертвами стали 2 граждан Китая и 1 гражданин России. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. Пострадали более 140 человек, 24 госпитализированы. На площадке продолжаются поисково-спасательные работы. Амурский ГХК – это строящийся объект, совместное предприятие компании «Сибур» и партнеров из Китая. На площадке работают несколько десятков тысяч человек. Комплекс должен стать одним из крупнейших в мире по производству полиэтилена и полипропилена. Сегодня там случился крупный пожар, по предварительным данным, из-за нарушений техники безопасности. На участие в дистанционном электронном голосовании зарегистрировались 2 миллиона человек. Об этом сообщает Минцифры. Наибольшее количество заявок поступило из Московской области, Алтайского края, Свердловской, Ростовской областей, а также из Чувашии. В этом году онлайн-голосование без посещения избирательного участка будет доступно жителям 32 регионов, что считается самым большим количеством за время существования сервиса. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. В Москве начинается новый театральный сезон. Столичные театры готовят около 300 новых постановок, а концертные площадки планируют провести более 1500 выступлений. До 1 октября все творческие коллективы вернутся с летних каникул. Гостей ждут спектакли, в том числе детские, а также симфонические и камерные концерты, оперы, балеты и джазовые программы. Одной из главных площадок станет зал «Зарядье», где запланировано более 500 мероприятий. Билеты на все выступления можно приобрести в сервисе «Мосбилет». Аналитики назвали средний годовой пробег автомобиля в России. Среднестатистические водители проезжают чуть меньше 17 тысяч километров, сообщает агентство «Автостат», которое сочило 1,5 миллиона объявлений о продаже авто. Вернусь буквально через час, а далее продолжение нашего шоу «Вечер на русском».
0: Новости на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
2: Новый час нашего веселого марафона. Время, когда огромная страна от Петропавловска до Калининграда настраивается на одну волну, чтобы наконец-то честно посмеяться над собой и над другими.
3: Это точно.
4: Да, и мы сегодня обсуждаем, точнее вспоминаем вот те самые привычки, которые были присущи нашим родителям, которые нас раздражали, бесили, выбивали из колеи. Да. А вот спустя много лет, уже повзрослев, мы стали за собой замечать, что мы делаем ровно то же самое, что они когда-то.
3: И у вас, ребятушки, есть возможность лично рассказать о том, что вас раздражает. Дозванивайте к нам сюда на русское 8495-995-105.7.
4: Вот история Натали, смотрите. Mm-hmm. Привет, ребята. Было самое ужасное в моем детстве — собирать смородину. Мне говорила мама, да, пока не соберешь, на речку не пойдешь. И что бы вы думали, спустя многие годы я сына точно так же шантажирую. Пока смородину не соберешь, телефон не получишь.
3: О, да.
2: Поменялась
4: речка на телефон.
2: Какая досада, какая грустная ирония. Ну, в смородине, когда ты ее насобираешь, ты весь с ног до головы в этом. Конечно, на речку. А сидеть липким и...
3: Да. Фу! А еще, знаешь, в моем детстве была малина отвратительная, потому что она была колючей, и почему-то в малине всегда жила саранча. И стоило мне войти вот туда, в малиновые кусты, как бамс, что-то тяжелое, и ты поворачиваешься, и лицом к лицу встречаешься со здоровьем. Здоровым кузнечиком противным.
4: А сейчас... такой, привет, Юля.
3: Да. И Юля такая...
2: В принципе, если кто видел Юлю вживую, она от кузнечика по размерам не...
3: Знаешь что? Ну все.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
4: Окошкина.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Знаете, как называется книга, над которой я рыдал? Математика. Третий класс.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Что слушает страна?
9: Ветер меняет направление.
8: Русское радио.
10: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
8: Слушайте лучшее, любимое, на русском.
11: Yeah.

0: Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Дорогие наши любимые слушатели, расскажите-ка нам, какую родительскую привычку вы долго не принимали в детстве, а теперь сами делаете точно так же.
2: Гундрева Татьяна из Ростова-на-Дону. Меня всегда бесило в моей маме, когда она все деньги тратила только на еду и боялась, что мы останемся голодными.
3: А
2: на одежду для меня и себя всегда и было жалко тратить деньги. Но я выросла и стала очень много покупать одежды себе и сыну моему. У сына были костюмчики на каждый день. А у меня сейчас очень много одежды. Много я могу поносить год-два, потом раздать своим подругам, а себе новую купить. Конец цитаты. То есть ваша мама боялась, что вы останетесь голодными, а вы, получается, боитесь, что вы останетесь голыми?
3: Да,
1: слушай, а я вот сейчас вот ты про это начал говорить, я вспомнил, что меня еще... Я не понимал, точнее, зачем родители закатывают столько банок. Потом, потому что год проходит, до следующего урожая, банки остаются, и они их выбрасывают.
3: Да ты что?
2: В смысле выбрасывают?
1: Ну, прошлогодние, которые...
3: А раздавить кому-то?
1: Ну, там, когда все равно что-то, там 2-3 банки точно остаются, они уже там, знаешь, начинают мутнеть, вот это все.
3: Да,
1: и
3: да,
1: они
3: да.
1: это выбрасывают. А я теперь сам же так же делаю. Так не, ну, в смысле, катаю много банок.
3: Ну,
1: зачем?
3: Но это, я думаю, в ДНК у нас вшито. То, что надо иметь запас, да. Потому что бамс, и наступит страшное голодное время.
2: Ага, а тут
1: впрок затарится.
2: Ну, а потом дети, мне кажется, не с таким удовольствием любят соленье, как
1: конечно.
2: Мы взрослые. У них просто меньше
1: конечно.
2: Повода их употреблять.
1: А вот Татьяна пишет, мама, мы, когда мы садимся за стол пить чай, я, значит, чайной ложкой размешаю сахар, достаю чайную ложку из кружки и на стол ее рядом с кружкой.
3: Ужас.
1: Только потянусь за печенюшкой, смотрю, а ложки нет.
2: А?
1: Мама ее уже схватила и помыла. Теперь я сама такая же, пишет Татьяна.
3: Ну, конечно. Я думаю, что вообще за всеми надо следить. Когда у меня мужчины сидят, обедают или ужинают, я стараюсь, я как будто бы вроде бы с ними за столом, но получается, что фактически я все время бегаю вокруг и всем все подкладываю.
1: Убираешь,
3: вот
1: да.
3: смотрю, чтобы у всех все лежало по местам. Хотя, когда моя мама или бабушка так делали, меня это жутко раздражало.
2: Вот откуда у тебя мозоли на коленях и руках. Золушка ты наша.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.

0: 12+.
1: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
8: Как я по всему этому соскучился.
7: Адский шеф. Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
9: Сегодня в кафе видел, как человек без планшета, ноутбука и даже смартфона просто сидел и пил сок. Странный он какой-то. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
10: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на Русском.
11: Наступает время, когда у слушателей Русского радио есть возможность стать богаче на целых 2 подарка в случае удачи. Вечерний замес через несколько минут. Даем вам задание. У вас будет ровно 30 секунд, чтобы дать как можно больше вариантов ответов.
12: И дали 5 правильных ответов. Отдадим вам вещь первейшей необходимости. Светильник. Чтобы вы, например, если ночью могли аккуратно дойти до холодильника и не наступить на кошачий хвост. Да. За 10 вам прилетает колонка. Портативная, настоящий музыкальный монстр, который будет качать вашу дачу так, что соседи сами придут и помогут выкопать вам картошку.
13: Ничего себе, вот это реклама, да.
12: А что?
13: Шикарная реклама наших подарков. 8-495-995-105-7. Дозванивайтесь.
10: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на Русском.

0: на русском радио «Вечерний замес».
1: О вечернем замесе звонок из самого арбузного, невероятно качающего, солнечного, с витаминами переполненного города Краснодар. Дмитрий, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Дмитрий.
4: Здравствуйте.
1: Да, краснодарцы серьезные, там Кубань вообще серьезная, серьезная территория. Там, если батя сказал, то сын бросает шашлык и идет делать. Согласитесь.
3: Идет рвать арбузы.
1: Например. Да. Да, Дмитрий, какие-то привычки от родителей удалось вам перенять?
2: Да.
1: Давайте, говорите.
2: Такая привычка, которая меня очень сильно шокировала в детстве, это... когда отец вечером начинал наглаживать свои штаны, наглаживать свою рубашку.
3: Есть такое.
2: А теперь я понимаю, что это не то, что автомат, который у тебя должен каждый вечер срабатывать, а это эстетика, и это твоя подача людям.
3: А еще это экономия. Это утро можно поспать на 30 минут дольше.
4: Ну еще вообще-то мужчины в одежде наглаженной, в ботинках начищенных, они всегда вечной популярностью пользуются у девчонок.
1: Особенно худи наглаженные, да, и вот эти вот
4: карго. Знаешь, это совершенно не важно. Все должно быть со стрелочкой.
3: Ой, Дмитрий, давайте к нашей игре. Это «Вечерний замес». Сейчас мы готовы озвучить задание, и у вас будет ровно 30 секунд, чтобы дать как можно больше вариантов ответов. Даете 5, светильник ваш, даете 10, и светильник и колонка. Итак, Дмитрий, вам предстоит прямо сейчас назвать как можно больше видов осенней верхней одежды. Поехали!
2: Пальто, куртка, пиджак.
3: Тик-так, тик-так, давай. Тик-так, тик-так.
1: Разные тик-так, виды, говори, тик-так, давай. Тик-так, тик-так. Все, что там?
2: Худи, ветровка.
1: Молодец. Ну, давай еще один хотя бы.
2: Плащ. Макинтош, плащ, куртка, бон.
3: Семь!
1: Ну, семь вариантов!
4: Отлично, отлично. Учитывая, что у мужчин вообще большие проблемы с тем, как называется одежда.
3: Светильник от русского радио. Дмитрий ваш улетает в Краснодар!
1: Слушай, хоть один светильник в тепле остаток своих лет проживет, я надеюсь. Слушайте, для мужчины назвать столько деталей осеннего гардероба, я просто преклоняюсь. Обычно куртка и осенняя шапка, и осенние ботинки, что там.
4: А вы заметили, как красиво мы подвели нашего слушателя к тому, чтобы он как-то немножко сосредоточился, да, на теме одежды?
1: Я ничего не заметил.
3: Я тоже ничего не заметил.
4: Это были тонкие девичьи намеки.
3: А, Дмитрий, у вас есть возможность передать кому-либо привет, пожалуйста.
2: Хочу передать большой привет, как вы правильно заметили, с юга России. У нас действительно сегодня потеплело, вернее, попрохладнее стало. На данный момент всего лишь плюс 30.
1: Ой, как мы вам все прям это...
2: Хотим передать большой привет всей стране и большой привет своей супруге. Ее зовут Ольга Ивановна.
1: Мы любим
2: детям и сказать, что я уже скоро буду.
1: Так, ох. Людмила Ивановна.
3: Ольга Ивановна.
1: Ольга Ивановна, ваш. И Ольга Ивановна, Людмила Ивановна. Ваша скоро. Ольга, ваша. Что, у нас ни одна Людмила Ивановна, что ли, по-вашему, не слушает? Все ваши скоро будут дома. 100 пудов.
4: Ну супер, спасибо большое, Дмитрий. Мы вас поздравляем и до скорых встреч в эфире русского. Друзья мои, следите за эфиром. У нас всегда есть для вас что-нибудь хорошее.
1: Да.
0: Вечерний замес на русском радио.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: И еще 6 329 155 человек. Не рекорд, конечно, но друг другу придется.
2: Но мы к этому стремимся.
1: Ну, 6 миллионов, ну, все равно нормально.
2: Да.
1: Тема у нас сегодня, коллега.
2: Тема у нас сегодня, какие привычки ваших родителей нас в детстве, в нашем детстве раздражали, а теперь со временем, мы став взрослыми людьми, мы понимаем, что мы точно такие, мы копия
3: абсолютно
2: своих родителей в этих самых привычках.
3: Да, причем привычки могут быть как хорошие, так и не очень. А вот не могу не заметить, как у меня супруг скопировал привычку своего папы громко чихать.
1: А, ты что? Ты что? Сейчас, мне кажется, если ты удачно и громко чихнул, ты можешь просто разукрасить свой день. Ты можешь приподнять прямо на полбалла удовольствие.
2: А я иногда замечаю, когда, вот, допустим, размешиваю в чае, ну там ложку меда или что-то, я замечаю, что я так же громко стучу ложкой по чашке, как это делал мой папа в моем детстве.
3: Звонок.
2: 6 утра, ты спишь сладко, и вот этот колокол, просто колокол на весь дом, бум-бум-бум-бум.
1: Я сейчас, ну слушайте, даже Петросян, по-моему, на эту тему читал, что как можно русского разведчика отличить от нерусского, что он когда даже ложки в стакане нет, глаз прищуривает. Я сейчас, а вот в чем смысл стряхнуть эти капли чая, которые там... Вот в чем смысл его, понимаешь, почему, откуда взялась эта фобия, что на стол чай упадет.
2: Да, ну, иначе если капнешь каплю чая, прибежит мама и начнет вытирать.
3: Конечно, а скатерть на столе красивая у кого лежит? У меня. Поэтому будешь пить у меня на кухне чай, Александр, пожалуйста, тряси свои ложки в другом месте.
2: Но борщ...
1: Но борщ, вот когда ты ешь, ты же не делаешь против. Представляешь, если там раз, две ложки сел, дынь-дынь-дынь-дынь. Хотя, когда ешь борщ, ложку из рук...
2: Когда сметану вот так вот черпаешь ложкой об тарелку.
1: Ну, есть такой, ладно. А я ее просто так размешиваю.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: «Ума-8». Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс на борту». Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте «Ума-8» среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Электро». Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
6: Гипермаркет «Офис Мак».
7: Звонок для учителя.
8: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
6: Экономьте с «Офис Мак».
8: ООО «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Знаете, чем отличается подарок из «Универмага Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
13: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
14: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
15: Из недвижимости у меня только бровки домиком. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Прекрасный вечер.
2: Когда отличный вечер.
1: Да. Когда мы вспомнили и родителей, про себя не забыли.
2: Ой, это точно. Конечно, и про бабушек, и дедушек вспомнили. Все два часа вспоминали привычки наших родителей, которые нас бесили в детстве. А потом поняли, что мы такие же бесячие абсолютно для своих детей теперь.
1: Да. Так и есть. В этом, наверное, великий закон природы. Эти колеса. Какой я стал занудным.
2: Не говори. Я сейчас, подожди, форчку открою.
1: Да.
3: Сейчас, знаешь, подойдите ближе в интерлоге. Будет вещать великий.
1: Сейчас мой внутренний ребенок мне моему внутреннему старику по сусалам надавал.
2: Говорит, что? По сусалам.
3: Сразу про карамузу вспомнилось.
1: Ну что ты?
3: По чреслам.
2: Ребята, вы классные. Большое вам... Я не про вас. Я про слушателей. Спасибо вам за ваши истории. Добрые, замечательные, теплые. Вы, как обычно, на высоте.
3: Так, спасибо.
1: Сейчас вычеркиваем из избранного Иван Соловьев. Не про вас. Тогда не про вас и не про нас. Все. А наша программа про всех, друзья мои. Юля, скажи что-нибудь умное и пошли домой.
2: Юля-то здесь как раз-таки останется.
1: А, тогда не говоришь. Скажи какую-нибудь глупость, оставайся в студии.
3: Я могу сказать, что вы на свете всех милее. Несмотря на ваши скверные привычки, я вас обожаю.
2: Спасибо, это взаимно.
3: Спасибо вам. Я остаюсь с вами до полуночи, а вам пока-пока.
2: Да, мы вернемся завтра, как обычно, втроем в 18:00.
1: Конец связи.
2: Пока!
0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Новая песня на русском.
4: Это Юлиана Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

0: 78. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН НП 325-619 600 156-873.
1: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
2: Максидом.
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
5: Медицинский центр «Моя клиника» — это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300 0707.
6: «Моя клиника».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Если черный кот перешел вам дорогу туда и обратно, это он удвоил неприятности или сделал отмену?
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Русское радио.

0: Латвийское радио. Это родные нулевые.
1: Без тебя.
0: Крылатые десятые. Кипящие настоящие. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Максимова. В Минсельхозе России создан оперативный штаб для переориентации экспорта сельхозпродукции. Информация об этом появилась на сайте ведомства. Штаб сформирован для выработки оперативных решений по переориентации грузовых потоков, устранению логистических ограничений при транспортировке сельхозпродукции. В состав оперштаба вошли представители федеральных и региональных органов власти, а также отраслевых союзов. Завтра сразу три района Донской столицы останутся без водоснабжения, сообщили в Ростово-Водоканале. Плановое отключение холодной воды затронет Октябрьский, Кировский, Железнодорожный районы. В Октябрьском районе воды не будет с 9 утра завтрашнего дня до 9 утра 27 августа. В Кировском районе холодная вода отключится с 8:30 утра завтрашнего дня до 8 утра 27 августа. А в Железнодорожном с 9 утра завтрашнего дня до полуночи. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь посетил строительную площадку бывшего кинотеатра «Ростов», где полным ходом идут работы по созданию нового культурного пространства для Донской столицы. На время ремонта собственного здания 9 творческих коллективов Ростовской государственной филармонии переезжают в Ростов. В настоящий момент ведутся работы по отделке фасадов и внутренних помещений. Завершить планируется осенью этого года. В Ростове 24, тепла, малооблачно. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
3: «Темпавто». Официальный дилер «Вая». Мы открылись. «Вая» — это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Вая», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Вая» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

А все мы мечтаем о нереальном, но хотим быть счастливыми здесь и сейчас. И никакой параллельной вселенной, где, может, и хорошо, кроме одного, нас-то там нет. И вот когда все битвы с Матрицей уже давным-давно закончены, мы с вами понимаем, что вот прямо в это самое мгновение строится наша жизнь. Мы ничего не откладываем на завтра и действительно берем по максимуму от того, что нас с вами окружает. И я уже предвижу, как многие сейчас спросят: Юль, ну что хорошего может быть во вторник вечером, когда дождь идет, когда пробки, когда, в общем, лето заканчивается, все плохо, все грустно. Бесценные мои, мы с вами здесь, мы с вами вместе. Мы слышим друг друга, и я уверена, что сердца наши действительно бьются в унисон, не говоря уже о том, что здесь, на русском, любимые песни звучат, и звучат они в вашу честь. Разве это мало? По-моему, нет. Более чем достаточно. Обещаю оставаться с вами до полуночи. Ловите любимые треки.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.
0: Реклама на русском.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Нужна балконная рама? Звони. 8 800 603 542.
5: Окошкина.
6: Все едут на море. Но я же не все.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Что слушает страна?
7: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
8: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

самом деле чужая сама себе становишься, когда сходил в парикмахерскую, сменил имидж из блондинки, бамс, и превратилась в жаркую такую страстную темпераментную брюнетку. Еще некоторое время при взгляде в зеркало пугаешься и думаешь, какая-то я чужая, а потом ничего, привыкаешь и начинаешь видеть в себе новые грани. Бесценные мои, если вы именно в этот вторник, ближе к вечеру, обнаружили, что вы, оказывается, потрясающе трудоспособный человек, и у вас еще масса дел, которые вы до полуночи хотите переделать, оставайтесь здесь, на русском, и обещаю, что я, Юлия Калинина, совсем не чужая, а очень даже своя, буду помогать вам изо всех сил хорошими песнями и собственным правильным настроем.

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
1: Зацепило меня. Русское радио представляет 27 августа. День Артура Пирожкова. Она решила сдаться. С утра и до вечера, каждый час, слушайте ваши любимые песни с эксклюзивными комментариями артиста.
2: Друзья, это Артур Пирожков. За каждой из этих песен стоят потрясающие моменты, люди и истории, которые я бережно храню в памяти. В этот день я поделюсь ими с вами.
3: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
1: 27 августа. Не пропустите. День Артура Пирожкова. На русском радио. Реклама на русском.
4: Топ покупок месяца.
5: Амода C5. Добавить стиля.
6: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
5: Амода C7. Собрать все взгляды.
4: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: видео.
1: 12+.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Была у меня когда-то ума палата. Теперь остался небольшой чуланчик. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском.
0: Русское радио.

0: дорогие мои, признавайтесь, кто сейчас выкрутил громкость на максимум, как и я. Александр Шоу, а сногсшибательный. Да, мы все привыкли, что вот в таких песнях непременно должен звучать английский вокал, и если классные роковые рифы, то там обязательно будет голос, звучащий откуда там, с той стороны Атлантики. Но это штамп, от которого необходимо избавляться. Парни с гитарами, особенно те, что родились в солнечной Абхазии, показывают самые невероятные рифы, которые разбиваются в щепки все попытки превзойти вот то самое звучание, которое вы только что слышали здесь на русском. Вообще от штампов надо избавляться во всем, даже в восприятии транспортных средств. Об этом, как всегда, в подробностях готов рассказать мой коллега Андрей Осипов. Кажется, придумали какой-то гибрид. Там будет прицеп и лодка одновременно. В общем, подробности прямо сейчас про автомобили на русском.
1: Про автомобили на русском.
2: Всем привет, с вами Андрей Осипов. Гибрид автоприцепа и лодки создала немецкая компания Sea-Lander. По сути, это мини-дом на колесах массой 750 килограммов, что позволяет буксировать его обычным легковым автомобилем. Но стоит добраться до водоема и спустить прицеп на воду, и вы получаете уже плавучий дом-лодку, который приводит в движение подвесной мотор мощностью от 5 до 10 лошадиных сил. Внутри Sea-Lander есть панорамные окна, складная крыша, светодиодная подсветка, регулируемый стол и две скамьи, на которых могут разместиться до 6 человек. При необходимости зона для сидения превращается в уютную кровать размером 205 на 151 сантиметр. Цена такого гибрида в Европе, без учета стоимости лодочного мотора, около 40 тысяч евро. Это был Осипов про автомобили на русском.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на comptogeta.t2.ru.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Время все расставит по своим местам. Коротко о моем стиле уборки. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

самом деле лети, хочется сказать тем, кто это лето провел где-то в душном офисе, а вот теперь ближе к осени. Действительно, лети, дружище, отдыхай. Отдыхай так, чтобы было что вспомнить, наслаждайся радостями бархатного сезона и не забудь с собой в полет за четыре моря захватить самую любимую музыку, которая неизменно здесь, на русском. Знаю, что уже это говорил, но все-таки на всякий случай. Вдруг вы среди миллиона дел, которые вы сегодня переделали, забыли об этом. А мы, между тем, живем, улыбаемся и песни хорошие ставим исключительно для вас. Меня зовут Юлия Калинина. До полуночи вместе с вами здесь, на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на среду курс доллара по отношению к рублю вырос на 1 рубль.

0: Плюс 7 863 320 1973.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Баб! А что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж Неофента. Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Паузу. Учите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
9: Или падают.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: У Игоря не было бабушки, поэтому летом родители просто просили его уйти на месяц.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Русское радио. Что слушает страна?
16: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек.
1: Русское радио.

0: слушает страна. Русское радио. Только любимое.
1: И с чистого листа опять начнешь сначала.
0: Только лучшее.
2: Иногда вспоминаю тебя перед сном.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. СМИ узнали, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф сегодня побывал в Москве. Об этом соцсети X сообщила корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники. По ее словам, Рэдклифф прилетел в Москву на самолете ВВС США Си-17 для проведения переговоров. С кем именно, не уточняется. Журналист кремлевского пула Александр Юнашев сообщал, что Владимир Путин изменил свой график на фоне предполагаемого визита директора ЦРУ. Официально о целях визита не сообщалось. Издание «Шот» отмечало, что с ним мог встретиться директор СВР Сергей Нарышкин. Росфинмониторинг заявил, что новые правила контроля денежных переводов не приведут к блокировке счетов россиян. Изменения вступят в силу с 1 сентября. Контролирующий орган получит право напрямую запрашивать у национальной системы платежных карт информацию о переводах через СБП, карты МИР и единый QR-код. Новые полномочия нужны, чтобы быстрее получать информацию о подозрительных переводах. Сейчас для этого Росфинмониторингу приходится направлять запросы непосредственно в банки. Столица развивает пассажирское сообщение с регионами, в частности, на Ярославском направлении Московской железной дороги. Как сообщил мэр Сергей Собянин, это наиболее загруженный участок, который связывает Москву с крупными городами Подмосковья, Владимирской и Ярославской областей. В августе на маршруте Москва-Ярославль общее число поездов вырастет до 8 в день. Помимо этого, к 30-му году планируется завершить обновление подвижного состава, а до конца этого года начнутся работы по модернизации Ярославского вокзала. Аналитики посчитали, сколько готовы потратить россияне на сборы ребенка в школу. Треть готовы выложить из семейного бюджета от 10 до 20 тысяч рублей. Каждый пятый опрошенный собирается уложиться в сумму до 10 тысяч, и меньше всего тех, кто может позволить себе не экономить. Вернусь буквально через час. Далее песни Юлии Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Да, друзья мои, я останусь, и хорошая музыка тоже обязательно будет. Вообще, думаю, что каждому, кто не отчаялся в понедельник, не загрустил во вторник, и как тяжеловес перед крупным, почти олимпиадным выступлением готов взять очередной вес, ух, выдохнул и бамс эту среду и поднял буквально на раз. И пусть эта среда для каждого из вас, независимо от того, рабочая она или выходная, пройдет действительно круто. Тем более, что в компании русского радио это совсем не сложно. Хорошая музыка готова, веселые ведущие на старте. Валерия, Хай-Фай, Настя, Дима Билан. Все это в ближайшее время. Обещаю вас не оставлять до ноля по Москве.
0: Русское радио.
3: Все будет хорошо.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
6: Этот ужасный роман все разрушил!
7: Перестаньте!
5: Триллер «Параллельные истории».
6: Становится горячо.
7: Ты путаешь реальность и вымысел. Я не героиня этого романа.
5: Возрастное ограничение 18+.
6: Нас это не касается.
8: Почему же тогда вы так испугались?
5: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
9: Красное платье или зеленое, горы или пляж, клубничное мороженое или шоколадное. Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио, ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
10: У нас с молодым человеком сейчас пока конфетно-букетный период. А так уже хочется машинно-квартирный.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Русское радио в твоем мобильном.
13: Русское радио.
12: В любое время. В любом месте. Вместе.
0: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
1: Тебя зовут меня Юлия Калинина. Вместе с вами до полуночи здесь, на русском. Я надеюсь, что этот вечер ваше самое смелое ожидание оправдывает. А если нет, то завтра абсолютно точно все будет хорошо. Причем наступит оно прямо с утра пораньше. Специалисты по организации труда призывают встречать пятницу прямо в среду. Это я вам даю такой план, установку, как стоит распределить предстоящий денек, так, чтобы не было потом мучительно больно и трудно в пятницу после обеда. Итак, все дела распределяем на три категории. Супер важный, ну, такие, которые можно сделать немножко попозже. И, наконец, дела, которые следует убрать в долгий ящик. И вообще о них забыть, только никому не говорите. Так вот, бесценные мои, вот те, которые неотложные, начинаем делать прямо завтра. И тогда к пятнице будет полный порядок.

0: шутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Получилось. Вы вылечили рак?
6: ОККО представляет.
7: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
8: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
9: Это открытие изменит все.
6: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
10: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru. 12+.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: После соревнования ленивых за призами приходить не принято. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Ох, дорогие мои, что я не говоря, правило простое, хорошо знакомое: уходя, уходи, работает со 100% вероятностью. И вот, кажется, достаточно повернуться назад, остаться, присесть на дорожку и все-таки не уйти. И все будет хорошо. Однако, если решение уйти все же было принято, может быть, стоит его осуществить, ведь что-то лежит в этом желании взять и покинуть насиженное место. Помните, что в каждом вашем путешествии найдутся верные попутчики. Это я сейчас не только о себе и своих коллегах. Это, в первую очередь, те артисты, которые для вас поют здесь, на русском. Мот, Артик и Асти уже совсем скоро выяснят, что там за горизонтом. Ну что, плывем с ними, а вдруг окажется здорово. Русская.

если я раньше еще сомневалась, что Наталья Подольская и Регина Тодоренко вот такие прям подруги, то теперь я в этом уверена на 100%. Потому как девушки действительно всюду вместе. Из отпуска, просто прогуливаясь по городу, всюду выкладывают картинки, где они танцуют под эту музкомпозицию. Действительно, получилось очень здорово, и я уверена, что впереди у них большое интересное творческое бытие. Совместное, естественно. Оставайтесь здесь, на русском, уже совсем скоро, примерно через 22 минуты у нас начнется вечерний стол заказов. Ваши приветы и поздравления обязательно последуют. Целый час, только с перерывом на любимые песни. Впереди у нас группа «Корни», «Марфа» и «Гости из будущего». Я, Юлия Калинина, остаюсь с вами до полуночи на русском.

0: этой неделе. Номер третий.
1: Последнее прощай, и сердце бьется сильно.
0: Номер второй.
2: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увидеть.
0: Номер первый.
3: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье.
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: видео.
1: 12+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
4: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит, у них все хорошо. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

Ну что, дорогие мои, когда зима настанет не только в сердце, но и по календарю. Нас с вами ожидают грандиозные погодные качели и крайняя нестабильность. Уже сейчас синоптики делают неутешительные прогнозы по поводу зимы 26-27. Сначала будут оттепели и еще раз оттепели, а потом бамс, сильнейшие морозы. И все это ниже 25 по Цельсию. В общем, я уверена, что мы, конечно, справимся, но согласитесь, хотелось бы настоящей пушистой белой зимы. Как там будет все на самом деле, узнаем по факту, но помните, что здесь на русском всегда можно будет согреться.

0: так.
1: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов.
1: Реклама на русском.
3: Есть автомобили, которые

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В начале АЧП движение на трассе М-11 Нева в сторону Москвы перекрыли из-за крупного ДТП. На 629-м километре федеральной автодороги в Ленинградской области опрокинулась фура, которая перевозила бетонные опоры. Сейчас там пробка более 2 километров, организован объезд через трассы А-120 и М-10. По данным МЧС, разлива топлива не зафиксировано. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и дорожные службы. Казахстан начал поставки небольших партий бензина в Россию. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минэнерго Республики. Глава ведомства отметил, что казахстанский НПЗ-конденсат будет перерабатывать российскую нефть и поставлять в Россию 70% полученных в результате нефтепродуктов. В Минэнерго России пока не комментировали эту ситуацию. На выходных сообщалось, что в один из балтийских портов из Турции идет танкер с топливом для России. Во всех федеральных округах откроются 12 новых школ для талантливых детей, сообщил начальник главного штаба движения «Юнармия», герой России Владислав Головин. Обучение в этих школах будет доступно на конкурсной основе детям из разных регионов. Программа гарантирует получение практических навыков параллельно с теоретической подготовкой. Как отметил Головин, кроме создания новых школ, планируется развитие школьных театров, конкурсного и олимпиадного движения, поощрение победителей и призеров соревнований. Действие пушкинской карты предложили распространить на планетарии и этнопарки. С инициативой выступили в Совете Федерации. Это расширило бы круг темы, сделало бы карту инструментом не только при общении к искусству, но и просвещения, считают сенаторы. Пушкинскую карту выдают школьникам и студентам. Государство ежегодно начисляет на нее 5000 рублей, которые можно потратить на билеты в театры, музеи, кинотеатры, библиотеки и дома культуры. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Стол заказов». Привет и поздравления присылайте Юлии Калининой.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ох, дорогие мои, какая противная погода сегодня в Москве. Прям чувствуется, что осень наступила действительно раньше календарной, и есть полное ощущение, что надо уже заворачиваться в плед, кошками обкладываться, теплыми носками обзаводиться и пить горячий шоколад с зефирками из больших глиняных кружек. Но нет, мы здесь на русском лето раньше срока не провожаем, остаемся бодрыми, веселыми и максимально позитивными. Если бы кто-то мне сейчас сказал: «Юля, слабо тебе танцевать в каком-то сногсшибательном летнем наряде прямо в студии русского радио», я сказала бы, конечно, нет. Легко, друзья мои, тем более, что в качестве партнеров по танцам есть вы. Огромное спасибо за приветы, за поздравления, за добрые новости, за то, что просто делитесь вашими семейными событиями. Любушка нам пишет: «Люба, любовь, здравствуйте. Передаю огромный привет моей дорогой маме Валентине Ивановне, которая работает семейным доктором и лечит маленького Илюшку. Она у меня огромный молодец, вырастила 4 замечательных внуков. Очень добрый, заботливый человек. Желаю ей сил, крепкого здоровья и не унывать. Но у нас скоро школа. Илюш, поправляйся как можно скорее, больше не болей. Русскому радио, как всегда, спасибо. С огромным солнцем в душе, мам Люба, город Сергиев Посад. Люб, всегда рад получать ваши сообщения, они всегда классные. И я могу себе представить, как Илья сейчас лежит, хоть бы температура, хоть бы в школу не ходить. Мой сын поступает именно так. И когда я первый раз услышала, как он призывает температуру, буквально шаманит по этому поводу, была очень удивлена.

я вижу насквозь ваши устремления, бесценные мои. Наверняка хотите, чтобы ваш привет в нашем столе заказов прозвучал. И если это правда, то уже ловите прямо сейчас ваши добрые слова и пожелания. А всем прекрасного настроения, удачи и благ. Это пишет Аллочка из Сочи. Алл, как всегда, очаровательно. Огромное спасибо за вашу лучезарную улыбку, за вечно теплую компанию. Ну и просто за привет из замечательного города Сочи. Маме Наталье большой привет. Русское радио, люблю вас. Сообщение без подписи из столицы. За прекрасный эфир с Иваном и Александром большое спасибо, ребят, как всегда хороши. Анютка, спасибо вам огромное. А вместе с вами спешу передать привет вашему лучшему другу Олежке. Олеж, вам всего самого хорошего и самого доброго вечера. Оставайтесь на связи. Дорогая Анна, вам тоже большой привет.

Терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное дать вовремя по яйцам? Тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Ну что, дорогие мои, после того, как с кулинарными вашими предпочтениями закончили, к приветам снова, на всякий случай координаты наши 916-003-105-7 и сообщество русского ВКонтакте в Одноклассниках. Александр Клубов пишет: «Свет, прости меня, крик души, Светлана, обратите внимание на Сашу, и пусть все у вас будет хорошо». Анна передает большой привет маме Ане Чумаковой. Очень ее сильно люблю. На связи Новочеркасск. Текса. Людмила сообщает: «Хочу передать привет всем, кто слушает русское радио. Всем хорошего настроения». Людмила, фото на аватарке просто прелесть. Это что у вас за чудное чадо в розовой шапке? Рассказывайте, что за барышня. Денис пишет: «Огромный привет, любимая русская. Большой привет моей любимой Давыдовой Ирине. Очень сильно ее люблю. Муж Денис, Орехова Зуева на связи. Прекрасный городок. Приходилось там бывать. Хочу передать привет моей жене Анне, которая пережила со мной бок о бок сложнейший период жизни. Ань, ты мой свет, воздух, небо и звезды. Спасибо за все. Люблю тебя», — это пишет Иван Кузнецов. «Вань, берегите свою супругу, а вы, Анна, всегда оставайтесь рядом. Судя по всему, Иван вас любит чисто, искренне, навсегда».
1: «Все будет хорошо».

Вот, казалось бы, два десятилетия мускомпозиции, а как классно слушается, согласитесь, друзья мои. А кто какая сейчас подпевала и даже изображала некоторые гитарные рифы вместе с Дмитрием Колдуном? Ах, просто невероятно. А спасибо вам за позитив, спасибо за поддержку, спасибо за то, что с той стороны эфира улыбаетесь вместе со мной. Михаил Владимирский говорит спасибо за позитивный эфир. Болтухин и Аня, большой привет, благодарю за помощь, поддержку. А как всегда, классного эфира, отличного настроения. Дружище, все именно так и будет. Спасибо. Так, Людмила Агафонова-Белецкая передает привет Антону Кравченко, всей команде «Русского». Для меня привет также имеется. Людмила, спасибо, вы как всегда прекрасны. Николай Попов всем передает приветище. Павел Кучеров сообщает, что сегодня день примирительного поцелуя. Действительно, когда есть чувство вины, то можно попытаться поцелуем сгладить эту вину. Иногда это срабатывает. Павел чувствуется большой опыт семейной жизни. А Денис Белов из Республики Карелия, как всегда, передает большой привет. Скажу спасибо за теплый прием. Люблю свою родину, люблю свой родной край. А еще передаю привет и моим друзьям, всем слушателям «Русского» большой привет. В родной край, в Карелию, большой привет. Земляки, вам всего самого наилучшего, на связи Дэн. А дружище, спасибо огромное. Виктору Киселеву большой привет. Светлана Александровна пишет хорошего настроения. Песню в подарок хорошую обязательно поставлю. Арина Ветрова передает привет из Керчи любимой маме Оксане, всем, кто слушает «Русского», котикам, бурундуку и всем тихой, спокойной, доброй ночи. А

0: Ну вот и мы с вами вместе, все вперед несемся. Времечко у нас с вами подгоняет, заставляет двигаться активней. Впрочем, мы не возражаем, тем более, что бежать вот так в хорошей компании гораздо веселее, чем в гордом одиночестве. Еще раз сочинский теплый привет трем прекрасным и мудрым львицам, постоянным радиослушательницам: Галине во Францию, Нурие в Казань и Алле Орловой в Приморье. Девочки, жизнь прекрасна и музыкальна, с уважением и любовью. Аллочка из Сочи пишет: Ал, красиво пишете, вот абсолютно разделяю и поддерживаю. А всем нашим слушательницам без исключения большой привет. Людмила пишет, что наконец-то дождалась вас. Спасибо за компанию Русском радио. Спасибо, что радуете красивыми песнями. Люда из Омска, большой-большой привет вам. Анна сообщает: передайте привет мужу Константину из Вятских Полян Кировской области. Отпуск продолжается. А впереди у нас еще годовщина свадьбы. Люблю тебя. Подпись твоя, Анютка. А Натали из города Камышин передает привет всем друзьям, любимому передаю привет. Очень скучаю. Надеюсь на скорую встречу.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: видео.
1: 12+.
2: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
3: Как я по всему этому соскучился.
2: «Адский шеф». Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
4: «Русское радио» представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru. 12+.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Нашел в кармане старых джинсов мятную конфету. Мелочь, а приятно. День сразу заиграл новыми красками. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Горяченная премьера сезона – это «Марго и мое» на русском. Друзья мои, помните, что самые яркие премьеры всегда вашему вниманию здесь на русском. Олю Задонскую поздравляю с юбилеем, с днем рождения. Пусть твои дела будут в полном порядке, радости, здоровья и удачи. Людмила из Омска желает. Анастасия Федорова передает привет Василию. Надеюсь, у тебя все будет хорошо. Дом построил, сын радует тебя. Вспоминаю с теплым чувством. Это Анастасия Коломенская. Настенька, вам большой привет. Хочу передать привет всем. Кому-то желаю доброго вечера, а кому-то доброй ночи. Некто ДВ подписался или подписалась. Дорогие мои, оставляйте все-таки полные имена. Я думаю, что вашим родным и близким будет приятно. Ангелина Сердюкова просит передать привет соседям Андрею и Елене, а также родственникам Свете и Володе. От Ангелинки всем большой привет. Так, хочу поблагодарить за помощь и поддержку финансиста из Липецка, царицу Олесю Васильевну. Причем в данном случае царица – это не похвала, а, судя по всему, фамилия. От всей души благодарю за неоценимый вклад, жизненных побед, всего самого хорошего. Просто спасибо за то, что ты есть, пишет Виктория. Екатерина Малгина передает привет любимой доченьке Ниночке. Люблю ее от земли до неба. Желаю отличного школьного дня, крепких знаний, отличных оценок. Пусть все будет хорошо. Катя, ну вообще рановато, но вместе с тем давайте начнем наших детей потихоньку морально готовить к тому, что они будут максимально успешны в этом учебном году. Друзья мои, стол заказов заканчивается, а хорошее настроение остается, как всегда, на русском.
1: Стол заказов русского радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Минюст запустил реестр россиян, которые находятся за границей и уклоняются от исполнения наказания. Пока в нем размещена только тестовая запись, передает РБК. Закон о таком реестре вступил в силу 4 августа. Для включенных в список могут заморозить счета и имущество, ограничить банковские переводы, получение госуслуг, регистрацию недвижимости и автомобилей, а также действие водительских прав. Ограничения применяются, если есть вступившее в силу наказание, подтверждено уклонение от его исполнения, а человек находится за границей. В Астраханской области снизят до 30 литров в сутки лимит на продажу бензина на АЗС. Это позволит увеличить время работы заправок и число заправленных автомобилей, заявил губернатор Игорь Бабушкин. Он также поручил правоохранителям проверить владельцев авто, которые организуют нерегламентированные очереди и оставляют машины заранее, за сутки, что мешает заправке других автомобилей. По словам Бабушкина, ситуация с топливом остается непростой по всей стране. В Подмосковье запущен первый производственный корпус индустриального парка «Титан». В церемонии в Ленинском округе приняли участие губернатор Андрей Воробьев и министр промышленности Антон Алиханов. На площадке разместились 7 российских компаний-производителей робототехники, получивших льготную аренду. Резидентам, готовым строить собственные заводы, региональные власти предоставят до 500 миллионов рублей на капитальные затраты. Инвестиции составят 50 миллиардов рублей. Будет создано более 4000 рабочих мест. Аналитики выяснили, что сотрудники, которые часто отправляют мемы и гифки в рабочие чаты, оказались самыми непродуктивными. У тех, кто регулярно делится развлекательным контентом, показатели эффективности были ниже примерно на 20%. А сотрудники, которые отправляют больше 5 нерабочих сообщений в день, работали в среднем на 27% хуже коллег. На этом пока все. Вернусь буквально через час.
0: Новости. Новости. На русском.

конечно, это и глупо, но как же кайфово получить комплименты от поклонников, от коллег, когда все, не сговариваясь, тебе говорят: «Ой, слушай, ты так похудела, так классно выглядишь, просто десяток лет долой». А под многочисленными фото елки в соцсетях вижу как раз такие комменты. Ну, если учесть, что неделю назад елка где-то по Черноморскому побережью была, Сочи, Геленджик и прочие прекрасные города, то думаю, что и кайф, и глупости, все это присутствовало. А вообще здорово, когда можно приятное совмещать с полезным. С одной стороны, любоваться Черноморским побережьем, а с другой стороны, дарить людям радость и петь свои песни со сцены. Бесценные мои, я не пою, и слава богу. А вот привет ваш передавать, это всегда здорово. За минувший стол заказов огромное спасибо. Еще целый час буду с вами здесь, на русском. Готова вам поставить все хорошие песни, которые тут музрет заботливо приготовил Дмитрий Маликов сейчас, Владимир Пресняков чуть позже. Зовут меня Юлия Калинина. Всем желаю хорошего окончания, хорошего вторника.

0: Мне бы прошло только глоток.
1: Но на самом деле, дорогие мои, очарование прошлым очень даже мешает нам с вами в настоящем, и тем более мешает строить светлые планы на светлое будущее. А я уверена, у вас оно именно такое. Несмотря на то, что за окном сейчас темно, мы-то с вами знаем, где-то за горизонтом есть солнышко. И сверкает оно именно вам. Здесь, на русском, оставайтесь, я уверена, все у вас будет отлично. Прям завтра, в среду, просыпайтесь с утра пораньше, как показываете всем настоящий трудовой энтузиазм. А потом стремитесь к выходным. Причем стремитесь настолько быстро, что, в общем, обычные часы длительностью 60 минут покажутся вам невероятно короткими.

твой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

я о чужих цветных снах не мечтаю, своих хватает. А тем более, что замечал такую странную закономерность, когда сны яркие, цветные, событийные, я почему-то гораздо хуже высыпаюсь. А вот когда сны такие размытые, черно-белые, напоминающие старые кинофильмы, тогда спится гораздо лучше и спокойнее. Друзья мои, пусть именно те сны, которые вам помогают отдохнуть, восстановиться, набраться сил, в вашей жизни обязательно прибудут. И пусть ближайшей ночью 8 часов здорового сна вам подарит Бог Морфей. Ну а что у нас с вами в реальности? В реальности приближается тот самый волшебный день, когда мы будем подводить итоги нашего конкурса. Это произойдет в последний день лета. Что за конкурс, вы спросите? Рассказываю. Вы придумываете шутки, присылайте их на наш сайт rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире не кто-нибудь, а Антон Юрьев. Ну а автор их обязательно в подарок получит эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru.

0: Реклама на русском.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
2: Тучи – это недовольные жизнью облака. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
3: Русское радио. Золотая история. Авраам Руссо. Обручальная.

0: Может быть, кто-то вот это любит, на ресницах блестки, песни шикарные, обручальные. А ваш покорная слуга выходила замуж в джинсах. И до сих пор этим горжусь, потому как было круто, весело и совсем даже не скучно. Ну что, бесценные мои, независимо от того, какие у вас матримональные планы намечаются, я уверена, что эту осень предстоящую проведете в компании хорошего человека. Напротив меня парень просто отличный, я бы сказала, парень на миллион. Это Дмитрий Лебедев. Привет.
1: Спасибо. Как у Карауловой гражданки, меня не выдает что-то там?
0: В смысле?
1: Я всегда пытаюсь вдуматься в эту песню. Вроде бы девушка на миллион, но что-то там выдает. Миллион двести или наоборот 983. Ну, что-то
0: ты
1: есть.
0: Знаешь что, учитывая твой график на предстоящей неделе, то есть на идущей неделе, я могу сказать, что там может быть, да, может быть и миллион.
1: Да, но от графика к списку Forbes. Не в положительной коннотации.
0: Ну, действительно, почему бы нет? Нам всегда есть к чему стремиться, тем более, что покуда мы молоды и прекрасны, нам всегда найдется куда потратить немного наличных.
1: Ох, не могу не согласиться. Даже когда я буду старенький и вредный, я всегда найду, куда пристроить.
0: Ну нет, Дима, мы уже договорились. Когда ты будешь старенький, я буду старенькая, мы засядем за мемуарчики и снова будем зарабатывать немножко денег.
1: Насколько я помню, ты с Сорокиным собиралась. Ну ладно, трио так трио.
0: Да, нет, ты обещал продавать билеты на наше персональное шоу и быть нашим продюсером.
1: И подписывать книжки. Хорошо, я понял.
0: Друзья мои, я вас благодарю за прекрасную ночь. С вами было по-настоящему здорово. Точнее, прекрасная ночь у вас предстоит. А у нас с вами был прекрасный вечер. До самого скорого, 18 по Москве. Обязательно встретимся здесь, на русском. Дим, пока еще раз.
1: Пока.
0: А вам, друзья мои, желаю прекрасного настроения. Пусть у вас все будет хорошо, как и у нашей команды здесь, на русском.

Гасит твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Максимова. В Минсельхозе России создан оперативный штаб для переориентации экспорта сельхозпродукции. Информация об этом появилась на сайте ведомства. Штаб сформирован для выработки оперативных решений по переориентации грузовых потоков, устранению логистических ограничений при транспортировке сельхозпродукции. В состав оперштаба вошли представители федеральных и региональных органов власти, а также отраслевых союзов. Завтра сразу три района Донской столицы останутся без водоснабжения, сообщили в Ростово-Водоканале. Плановое отключение холодной воды затронут Октябрьский и Кировский железнодорожные районы. В Октябрьском районе воды не будет с 9 утра завтрашнего дня до 9 утра 27 августа. В Кировском районе холодная вода отключится с 8.30 утра завтрашнего дня до 8 утра 27 августа. А в железнодорожном с 9 утра завтрашнего дня до полуночи. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь посетил строительную площадку бывшего кинотеатра «Ростов», где полным ходом идут работы по созданию нового культурного пространства для Донской столицы. На время ремонта собственного здания 9 творческих коллективов Ростовской государственной филармонии переезжают в Ростов. В настоящий момент ведутся работы по отделке фасадов и внутренних помещений. Завершить планируется осенью этого года. В Ростове плюс 18 ясно. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
3: «Темпавто». Официальный дилер «Воя». Мы открылись. «Воя» — это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Воя», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Воя» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: А я, видимо, самая романтичная. Я все время ждал, когда же выйдет версия 2 песни «Самый-самый», где человек с печеньками к чаю появился, да, не просто с ними, но еще и с честным лицом в дверях и, разумеется, сказал: «Ну, конечно, дорогая, ты для меня самая лучшая, какие там измены?» Но группа Тутси решила так оставить это произведение. Поэтому ладно, смиряюсь с затеей автора и уже непосредственно перехожу к другой песне. Иванов Александр и песня «Полчаса». Последний трек, который появился на волне русского радио после очень долгого перерыва. А мы ведь ждали, Александр. Думали, все случится поскорее. Но опять же, не жужжу, появился же. И в ближайшие полчасика к нему добавится мод с песней «Намек на нас», «Нежность моя» от Валерии, также Александра Воробьева и «Тестостерон». Соответственно, «Ход королевы», и это не лечится. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Тоже искоренить не удастся вплоть до 7 утра. Буду в вашей компании, причем с удовольствием. Желаю вам, как всегда, улыбчивого настроя, отличных песен хороших и разных, ну и любимые на русском в качестве исполнителей тоже у нас имеются. Я, конечно же, хочу, чтобы у вас все было хорошо, и у нас, само собой разумеется, в том числе и с погодой. Поэтому и ее вам, на всякий случай, хорошую желаю.
1: На русском радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Русское радио. Что слушает страна.
2: А я все помню, помню, как тебя любили.
1: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.
3: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: Ну, тут, к сожалению, против лома нет приема. Но это если брать глобально, а вообще, карусель ли время или нет, не знаю. Но на месте оно совершенно точно не стоит. В 2003 году вышла песня «Молитва», и помимо Сергея Лазарева, конечно же, в коллектив «Смэш» входил еще Влад Топалов. Когда это было, не знаю, даже, мне кажется, участник коллектива об этом вспоминают с трудом. Но мы на русском радио помним, потому что эта песня и никуда не уходила. Всегда здесь, в эфире русского радио, такова судьба любой золотой истории нашей замечательной радиостанции. Немало песен может еще войти непосредственно в эту категорию, но все зависит от вас. Если вам нравится, мы оставляем. Если нет, песня куда-то девается. В этом случае, как уже и сказал, к счастью, повезло. Дальше нас ожидает трек «Я буду с тобой» от Григория Лепса. Зиверт появится с песней «Эгоистка». И всем известный самый романтичный трек в исполнении Леонида Агутина и Анжелики Варум. «Все в твоих руках». Опять же, золотая история русского радио. И я, Дмитрий Лебедев, всем-всем-всем, без исключения, шлю большущий привет как городам в целом, так, разумеется, и лично вам. Я очень рад, что вы со мной, я с вами совершенно точно в одной компании до 7 утра между песнями.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск, а? Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: Ну вот, конечно же, некоторые вещи нужно слушать внимательно. Когда только-только появилась эта новиночка под названием «Бриллиант», мы тут как раз здоровались, прощались с Андреем Макеевым. Послушали невнимательно и подумали, ну а при чем здесь разноцветное стекло и другие стекляшки, когда «Бриллиант» на самом деле называется песня. Но теперь уже, аккуратненько послушав, я понял, что это, если хотите, антонимы или антагонисты, да. В общем, не надо западать на все очень и очень мелкое, надо в масштабах мировых, разумеется, только бриллианты, никак иначе. Ну, разумеется, кто себя считает бриллиантом в отношениях? Ну, чего тут говорить. А песню исполняют Артик и Асти во главе с Севиль. Конечно же. Что у нас последующее? Ну, тут хочется сказать, есть и вечные ценности. Весна, даже очень плохонькая и даже очень холодная. Все равно весна, никуда от этого не денешься. Будет не только травку, листики, но и, разумеется, гормоны. А это уже полдела, как не влюбиться. Алсу примерно на эту тему. Дальше появится Стас Пьеха и Гузель Хасанова. Ну и что-нибудь еще из любимого на русском. Главное, чтобы у нас все было хорошо. С остальным справимся.
1: На русском радио.

0: Ну вот, как всегда, большое светлое чувство расширяет возможности чего угодно, в данном случае света. В обычных обстоятельствах он тоже сильно помогает, по крайней мере, избежать травматизма, когда в темном коридоре шарахаешься, а лампочка перегорела. Ну а тут все абсолютно точно масштабнее. Вообще замечательная песня, отличный медляк от Кристины Орбакайте «Свет твоей любви». Открыл свежий музыкальный час на русском радио. И, кстати, всего лишь часик отделяет нас от стола заказов. Может быть, если есть какие-то затеи в качестве приятных слов. Подумайте, все уже очень скоро. А пока будем тянуться по-прежнему к свету, но уже к естественному освещению. «До солнца» называется песня от группы «Градусы». Нюша появится, песня «Цунами», Дима Билан, «Острые бритвы», а также «Какое счастье», «Жасмин». Это не моя реплика, это так песня называется. Всем-всем-всем по-прежнему желаю улыбчивого настроя. Без него абсолютно точно никуда. Я считаю, что среда уже совсем неплохой день, особенно миновал понедельник и вторник, которые по традиции считаются, если не самыми сложными днями, то уж, по крайней мере, начало недели может с ленью побороться. А дальше уже по проторенной, вплоть до пятницы. Я вам желаю, чтобы все у вас было хорошо, и не хворайте.
1: На русском радио.

0: Ну, по мере выступления Ханны росло негодование. Что-то городские службы совсем расслабились. Что значит без фонарей от темна до темна? Именно в это время фонари очень важны. Я бы даже еще какую-нибудь радостную иллюминацию добавил. Собственно, она в Москве и имеется, правда. Но не в спальниках, конечно же. Здесь фонари – наше все. Час 32 на наших русскородийных. Вслед за Ханной песни «От зари до зари» у нас появится дискотека «Авария» и абсолютно неудобоваримые названия. Да, сплошная аббревиатура, ее слишком много, даже объявлять не стану. Нет, ну 3 икса первые, да, вполне. А дальше уже это на ваше усмотрение. Как эту песню воспринимать? Веселенькая, как всегда, разухабистая. От дискотеки «Аварии» ничего не скажешь о Дмитрии Маликове. Он у нас главный романтик. Здесь ночное такси и приятного, разумеется, вам времяпрепровождения, уважаемые водители такси. Вы нас частенько выручаете. Привет вам большущий. И если в сердце живет любовь, тогда что? Это и узнаем из песни Юлии Савичевой. Зовут меня Дмитрий Лебедев. Всем, конечно же, большущий привет. Ну и свет на улице как можно больше, чтобы прям не по темноте. Да, я знаю, у вас уже доброе утро. Вам его, конечно же, в самом лучшем виде.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Часто бывает, умная мысль пришла и ушла, а глупая голова осталась. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Ну, спишем это на пессимизм спонтанный от звонкого. Что значит вот и все? Все только начинается. И день начинается только-только. И, разумеется, к самому торжественному мероприятию мы тоже едва подбираемся. Стол заказов Русского радио. Через 14 минут наше с вами совместное замечательное. Прямо сейчас можно и нужно отправлять сообщения. Если любите мессенджеры, во всех наших действует один номер 8-916-003-105-7. Оставляйте, обязательно разберемся. Найду и прочитаю. В любую точку планеты можно отправить сообщение. Самое главное, не забудьте написать кому. И, конечно же, не забудьте подписаться от кого. Вот прям в тексте. Официальное сообщение, сообщение сообщества Русского радио также ждет вас ВКонтакте и в Одноклассниках. Вполне можно все то же самое оформить. Что спросите вы, как новичок? Я вам скажу. Привет им, поздравления, пожелания, признание в любви. Все это вполне возможно. И праздники всепланетные. И, разумеется, локалочка, которая известна только вам, мало ли день рождения у вас или у кого-то из близких, вот это все можно вполне оформить. И в целом извлекаем из себя себя же белого и пушистого, и, конечно же, делимся эмоциями. Жду. Зовут Дмитрий Лебедев. В начале следующего музыкального часа буду вам помогать в столе заказов.
1: На русском радио.
2: Крошка моя.

звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все отлично у меня.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, всем привет! Действительно, настало подходящее время для того, чтобы порадовать родных, близких и просто хороших людей, скажем так, знакомых. Привет и поздравления, пожелания, признания в любви, да все это возможно. Поздравления с днем рождения, чего же нет-то? Если есть, например, мессенджеры, наши любимые к тому же, 8-916-003-105-7, сложного ничегошеньки. Не забудьте только подписаться, прям сообщение, и все будет хорошо. Да, и время, конечно, не затягивайте, оно слишком быстро летит. Официальные сообщества Русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках также к вашим услугам. Пишите, все обязательно получится. Меня зовут Дмитрий Лебедев, и вот, пожалуйста, это мне. Доброй ночи, Дмитрий. Здравствуйте, Мария. Передаю огромный привет Машеньке Лебедевой. Спасибо за то, что каждый день поздравляешь со всеми праздниками. Пишешь много добрых, приятных слов и пожеланий. Спасибо, Машенька. Также большой приветик Танечке Лысенко. А тебе

0: я днем позвоню. Тоня, не скучай, не грусти, все будет хорошо, пишет Маша. Маш, ну, конечно, все будет хорошо. Привет вам, большущий. И да, Машеньке в Санкт-Петербург также от меня персоналочка, да и всему городу Санкт-Петербурга, безусловно, также. Ирина, вижу и вас, от позитивчика вам также большущий привет, кусочек августа, кажется, на нашей стороне. Ну, следующие сообщения я, конечно, уже прочитаю через пару-тройку песен. Здесь история заказов русского радио. А пока всем большой привет. Вам добрейшего вечерка. Нам и вам доброй ночи. А вам уже утро доброго и доброго дня, конечно же.
1: На русском радио.

Я бы с удовольствием посвятил здесь в эфире Русского радио пятернёй, потому что хорошему делу всегда рад, но у нас Русское радио, так что без изображений. Надеюсь, вы чувствуете, что я дал вам 5. И прежде чем мы продолжим масштабно, легкое вкрапление, что-то из вашего. Например, доброй ночи вам. Здравствуйте, вы самое лучшее радио. Спасибо огромное. Я постоянно слушаю Русское радио, всем передаю привет. Живу в самом красивом городе, Саянске, Иркутской области. Дарья Сергеевна, рад вас видеть, привет большущий вам и, конечно же, всей Иркутской области, само собой разумеется, с заездом в Саянск, самый красивый город. Всем напоминаю, что подпись, да, желательно, иначе лысенькое сообщение никуда не уйдет. Человек должен знать, кто ему прислал что-то приятное. Ну, а в качестве координат все это всегда имеется на сайте www.usradio.ru. Для самых ленивых я чуть позже обязательно о них напомню. А пока еще раз большой привет!

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Продолжаем стол заказов русского радио. Как и обещал, пробегусь по нашим координатам. Все очень просто. 8-916-003-105-7. Наш номер для всех наших же мессенджеров. Выбирайте, отправляйте, найдемся. Официальные сообщества русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках также ждут вас. Не забывайте про подпись. Прямо в тексте Наталья пишет. Здравствуй, любимое русское радио. Здрасте. Передаю огромный привет городу Березники Пермского края. Ну и поставьте нам, пожалуйста, песню. Ну, за песнями... Конечно же, далеко ходить не нужно, они всегда подтягиваются. Другое дело, новички, может, не в курсе, что все-таки стол заказов — это историческая часть названия. Песни тут не просим, тут всем делимся. Здравствуйте, хочу передать привет Балину Вячеславу и пожелать ему самого наилучшего в жизни. От Саши пришло сообщение. Чуть позже еще что-нибудь из вашего добавлю, все-таки время пока имеется, но еще раз намекну. Затягивать не советую, ничего не откладывайте в ящик, если решили сейчас что-то отправить, ну, прямо сейчас и отправляйте. Принцип простой. И я думаю, что все это вернется старицей.

продолжаем наш стол заказов Русского радио. Зовут меня Дмитрий Лебедев. Не забывайте подписывать, как зовут вас. И познакомимся, и заодно человек узнает, кто же ему что-нибудь тепленькое и пушистое прислал. Ирина Мшехиянова пишет. Добрый привет. Нет, передаю привет ночной смене прачечной города Новоуральска. Девчат, не спим, осталось чуток до конца смены. Девчонки, удачи вам, конечно же, под музыку Русского радио. Все делается гораздо лучше. Скоро действительно закончится, моргнуть не успеете. Как и стол заказов. Никита Храмкин. Доброй ночи, Дмитрий. Хочу передать привет ночной смене кондитерской «Замка любви». От меня также персоналочка. Сладости наше все. Виктория Колесник пишет. Доброй ночи, Дмитрий. Здравствуйте. Передаю огромный привет компании «Асса Медика» в бригаде номер 1, 2 и 4. Смотрите-ка, 4-я бригада добавилась. А? Всем коллегам прекрасного настроения и хорошей ночной смены. И вам, любимое русское радио, огромный привет. Вы самые лучшие радио. Мирного неба над головой. И поставьте нам, пожалуйста, веселую песню. Виктория, и вам привет. И всем уже трем упомянутым сменам. Первый, второй, четвертый. И всей Беларуси, а также персонально городу Минску. Конечно же, продолжаем стол заказов. Без моего участия подтянулось нечто веселенькое. Я думаю, что вы все будете рады. Кто тут самый красивый?

0: Ну, кому ж такое не понравится? Доброй ночи, Дмитрий. Передаю большой привет всем, кто не спит, всем родным, близким и друзьям. Поздравляю Анечку с тем, что она доехала наконец-то с детьми до дома. Желаю всем здоровья, счастья, любви и мира. Привет всей Москве и Балашихе. Привет также Ирине Евгеньевне в Москву. Татьяна сразу не признала. Привет вам большущий. И спасибо за пожелание легкого эфира. Я думаю, что в вашей компании все получится. Хочу передать большой привет моей любимой семье. Недавно мы переехали в новый для нас город Тарас. Дети сейчас привыкают к новому месту, и совсем скоро им предстоит пойти в новую школу. Желаю моим детям легко адаптироваться, найти хороших друзей, и пусть новая школа принесет им много радости и успехов. У меня 3 любимые дочки и 2 замечательных сына. Я очень люблю всех своих детей и, конечно же, свою любимую жену. Вы моя семья, моя радость, самое дорогое, что у меня есть. С любовью, папа Алмаз. И, пожалуй, еще одно сообщение, но это, наверное, уже на этот раз ВКонтакте перехожу. Да, Максим пишет. Доброго времени суток, Русское радио. И вам, Дмитрий. Едем сейчас из набережных Челнов. Вы, как всегда, бодрите. Хочу передать привет Сереге Блеску и Альберту Фину. Парни, все наладится. Ни шагу назад. Никто нас... это отдельная фразочка. Никто нас, вот так. Хоккейная команда «Крылатая гвардия» чемпион. От Макса. Ну, не спорю, и желаю дальнейших успехов. И вам, и хоккейной команде, само собой, разумеется.
1: На Русском радио.

Кто не узнал, это, конечно же, был Сергей Лазарев и его свежая песня «Компасы». Наш стол заказов прям вот молоденьким не назовешь. Уже полчасика отгуляли, осталось еще немножко. Поэтому, как всегда, говорю же, не затягивайте. Что-то появилось из приятного в организме. Извлекайте наверх, ничего в себе не держите и сразу отправляйте. Людмила, рад вас видеть. Привет и вам, и всему городу Камышину. Маша пишет Мариночку Смирнову, подругу Виктора Цоя. С уважением поздравляю с днем его рождения. Сердечно поздравляю. Здоровья крепкого вам, Мариночка, и взаимной любви, и творческих успехов. Всем желаю также здоровья, добра и мира обязательно. С уважением, Маша, Санкт-Петербург. Дмитрий, доброй ночи. Здравствуйте, Людмила. Всему городу Уссурийску также привет. Доброе утро всем. Пусть этот день будет наполнен приятными сюрпризами, яркими моментами и отличным настроением. И пусть все задуманное сбывается. Каждая минута радует. Хорошего дня всем. Ну и персонально своим пациентам здоровья, любви и удачи. У нас же еще капелька чего-то горячительного. Я думаю, в среду пока еще рановато. Но, тем не менее, Иракли.

0: Это Маша Вебер и ее свежий трек «Поставь на стоп». На русском радио такого не бывает. Прям вот нет этой функции, и все тут. Временная остановочка, да, песня имеется, но и тут нет никакого молчания. Эту остановочку диджей русского радио заполняет собой. Привет, большущие! В данном случае я, Дмитрий Лебедев, рад быть с вами. Стол заказов русского радио продолжает свою работу. И тут город-герой Москва передо мной. Длинок, привет, большущий! Рад вас видеть! Тоже вам вкусных напитков и не мерзните ни в коем случае. Сегодня попытался дома распахнуть окна, все-таки прохладненько становится столица нашей родины, ну хоть днем будет тепло. Привет, Димуле, ага, пошуршали в сердце, и опять зависть к моему тезке родилась у меня. Димуле, привет, ангел мой, я не могу без тебя, нуждаюсь в твоей заботе и тепле, ты мне очень нужен. Постоянно думаю о тебе, очень люблю, Наталья. Евгений пишет русскому радио, привет, хочу передать привет ночной смене Макаронника. Всем отличного настроения, ребят, не унывать и выполнять норму. Евгений, ну тут же как получится, вы же понимаете. Хотя, с другой стороны, если кто-то из начальства уходит, то, наверное, да, норма точно будет выполнена. Да шучу я, на самом деле. Я же знаю, что вы очень и очень ответственные, трудолюбивые. И под музыку русского радио работается всегда круче. Так что привет вам большущие и дотянуть от смену в продуктивном режиме. 2:40 остается у нас совсем чуть-чуть, и тем не менее остается. Так что жду ваших сообщений, обязательно что-нибудь напоследок почитаю.
1: Русрадио.ру, сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Недавно бросал хлеб лебедям, сорвал балет. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Стол заказов русского радио.
1: Я обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: Ох, время. Подошло заключение непосредственно у стола заказов русского радио. Ну, не насильственное какое-то заключение, нет, сворачиваемся вполне себе логично, согласно тому, что показывают непосредственно цифры на наших русскородийных часах. С вами было прекрасно. Напоследок, все, что успеем, и откланяюсь. Семья вся так вот подписана сообщение, но в частности Татьяна написала. Пожелание доброе утро. Всем привет. Хочу поздравить своего любимого мужа Александра с днем его рождения. Здоровья тебе и благополучия. Ну, не мешало бы знать, как фамилию у Александра. Тогда бы он совершенно точно определил, что это ему. Ну да ладно. Виолетта Холодова. Привет, Дмитрий. Передаю привет семье Холодовых и Сухоруковых. Впереди нас ждет долгая дорога на море. Долгая, но приятная. Шершавенькая вам под музыку русского радио. Ольга Марараш пишет. Русское радио, привет. Хочу передать привет моему любимому мужу Максиму Марараш и дедуле Вите. Я с удовольствием присоединяюсь к этим приветам. И Антон Дергунов. Всем пожелания доброй ночи. Хотим передать привет нашему замечательному другу Сашке Гибсону. Коноплеву, между прочим, он же, наверное, из города Кирова, который слушает русское радио. Мы тебя любим. Береги себя. От Зайцев. И последнее сообщение. Илина написала из города Ставрополь. Всем доброй ночи. Передаю привет моему любимому Расулу и его маме, тете Марине, от Илины. Привет большущий всем, кого успели оприветить, но если что-то не успели, уже в следующем столе заказов. У нас на русском радио их достаточное количество. И все они, конечно же, есть на сайте www.radio.ru. А на сегодняшнюю ночь все. Пока, до следующего музыкального часа.
1: На русском радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.